эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья! 20 мая, среда, серединка рабочей недели. До лета остается 11 дней. Красота!
2: За эти 4 часа 2 гороскопа, так точно. Один из них любовный, один постоянный. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тур про путешествия. Узнаем что-то полезное. Игрушка «Дикий пик», где вы можете забрать приз. Ватафакты будут. Также с экспертом по здоровью пообщаемся. Упражнения узнаем, какие делать, как быстро привести себя в порядок. Популярите, ребята тоже сыграют. Ну и горячие новости, а также много обсуждений вместе с вами. Начинаем, как
3: интересно,
2: обычно.
3: Говоришь с экспертом.
2: С экспертом.
3: Звучит, как будто бы
2: весна.
3: Чем-то
2: действует.
3: Будем, да,
2: только
3: эстрадом
2: что,
3: заниматься.
2: Только что спалилась весной. 20 мая 2026 года, среда, что там по поводам на сегодня? Так, день икоты?
3: Международный день пенсии.
2: Ну вот такой международный, причем, ты понимаешь, да, массовый.
3: Ну, ребят, праздник. Ну зачем, почему в среду-то? Завтра же работать всем.
2: Когда-то это была суббота, возможно, но потом все переместилось.
3: Возможно.
2: Всемирный день пчел сегодня, он трудяк вот это.
3: Ага.
2: World BJ, вот так называется.
3: День рождения джинсов, 173 года.
2: Ну классно.
3: Короче, ребят, рассказываю тайну. Никита ходит в черных джинсах и убеждает меня, что это брюки, потому что он как будто бы джинсы не носит.
2: Я не хожу в джинсах.
3: Короче, у него есть реально джинсы.
4: Он в них не ходит, он их использует.
2: Да. Как палатку по назначению.
4: Нет,
2: с чего они были сделаны.
4: Возможно, сверху джинсы, и мы видим джинсы, но под низом-то брюки.
2: Или подштаники.
3: Или подштаники.
2: День крепкой дружбы сегодня. Вот такой праздник замечательный.
3: А как вам такое предложение? А какой вы сам себе хороший друг?
4: Так себе.
3: Не, ну просто, какой вы друг? И вот как бы прилагательное. Какой вы друг?
2: Какой вы друг этим утром, да? Как вы можете себя обозначить? Давайте, имеем в виду.
3: Какой ты друг?
2: День Волги сегодня. Замечательный праздник. Да, река
3: Волга. Всемирный день метрологии.
2: Праздник разливания, ну, Международный день пьяниц, когда бы еще.
3: Всемирный день врача-травматолога.
2: Вот поменьше работы вам, друзья. Вот чтобы вы тоже отдыхали.
3: Да.
4: Но побольше зарплаты.
2: Да. День ветерана вооруженных сил РФ сегодня. Всемирный день мопсов. Ребята.
3: Они такие смешные.
4: Ну, противники собачки.
3: Мопсов женила на розовой даче.
2: Мы не будем спрашивать, что происходило еще на розовой даче, раз ты начала женить мопсов. А почему бы нет? Друзья, голосовыми, какой вы друг, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. Мы скоро будем их слушать. Вейкаперы на рекорде, погнали.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: На 20 мая прямо сейчас.
2: О, на сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути.
3: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, но вряд ли это хорошо.
1: А девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
3: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
1: Стрельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
3: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым.
1: Рыбы, поступать сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Всем хорошего дня, друзья.
4: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
4: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
6: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11.00+.
11: Доченька, что это там рисуешь?
12: Это домик.
11: А почему он весь в трещинках?
12: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
11: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
13: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.

0: Я вижу.
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я в Садко.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии «Садко». Вижу.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже за заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
15: Без возрастных ограничений.
16: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? А пока к интересным новостям. Крепкие ягодицы у мужчин – залог здоровья и долгой жизни. Вот так.
1: Крепкие ягодицы у мужчин вообще всегда хорошо.
0: А знаете, кто к такому выводу пришел? Известные и влиятельные мужчины всего мира.
1: Они сами друг про друга сделали вывод.
0: Да, подключили ученых, помимо всего. И они такие, да, так как ягодичные – самые большие мышцы в нашем теле. Они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это буквально амортизаторы нашего тела, заявили ученые. И мужчины, успешные мужчины всего мира, пошли качать ягодицы еще больше.
2: Вот, поэтому чтобы быть жопастенькими.
0: Увидите, если миллионера, миллиардера, знаете, что он будет со здоровыми ягодицами.
2: Наоборот даже
1: какая
2: можно.
1: Какая взаимосвязь? Ты сначала становишься богатым и идешь качать попу, либо наоборот, успешные ягодицы – залог успешного предпринимательства?
0: Нет, залог здоровья и долгой жизни, я тебе говорю, а не предпринимательства. Но к этому пришли влиятельные мужчины со всего мира.
1: Вот это важно.
2: Сначала накачал попку, потом пошел работать.
0: В принципе, не стоит забывать про ягодичные мышцы. Они призывают, говорят, ребят, надо.
1: Никит, есть такое упражнение, сидя его можно делать. Напрягайте ягодички, это они тоже так качаются. Поэтому вы зря-то не просиживайте.
2: Чего? Ягодички?
1: Серьезно, вот сидишь, я сейчас, например, занимаюсь.
2: Чем?
1: Физкультурой.
0: Я думаю, что ты подергиваешься. Что ты подергиваешься, тебе приятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили Минобороны. В маневрах участвует более 64 тысяч военных. Во время учений планируют отработать сдерживание противника, а также совместное применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Тайвань сократил срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Такое решение принял Кабмин страны. Власти объяснили изменения вопросами безопасности и экономики, однако точные сроки вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Трамп и его помощники, по данным западных СМИ, все серьезнее рассматривают силовой сценарий против Кубы. Журналисты утверждают, что в Вашингтоне разочарованы результатами давления на Гавану и обсуждают варианты от точечных авиаударов до возможного военного вторжения. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Валерий.
1: Время для ваших голосовых. Просыпаемся и слушаем их. Вот с Ленуськи мы, пожалуй, начнем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я самый классный друг. Если надо, я всегда выручу. Если будут наглеть, всегда пошлю.
1: Прекрасно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Я тот самый друг, который сын маминой подруги. Короче, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Сын маминой подруги не хвалит себя сам, его хвалят. Там же другие правила немного. А Рубен?
4: Наверное, таки я такой себе друг, потому что был у меня человек, с которым были дружеские отношения. Они длились, и периодически я поступал не так, как положено поступать друзьям. Ну и в итоге это и привело к тому, к чему должно было привести. Она родила мне ребенка. Спасибо большое.
1: Логично все.
4: Сергеевна. Доброе утро.
1: Елизавета Сергеевна, доброе утро вам. Вот это дружба на века. Маришка.
5: Выглядит так, как будто бы я чокнутая. Ну, нормально. Живем. Доброе утро, вейкаперушки. Доброе утро всем. А я вот этот вот интересный такой позитивный друг, который все время со стаканчиком кофе. А еще я очень люблю просто вот неожиданно запеть какую-нибудь песню для поднятия настроения. Выглядит...
1: Ну вот вначале была концовка, вы поняли, да? У нас тоже есть такой друг, который может неожиданно что-то начать кричать.
6: Из чашечки кофе.
1: Это кто?
6: А кто?
1: А кто это?
6: А кто
1: это у нас?
6: А кто?
1: А кто?
6: А кто?
1: Это
6: Анжела.
1: Анжела. А кто любит проявлять свои вокальные данные?
7: Не знаю. А кто это?
1: Александр.
8: Добрейшее утро, здравствуйте. А я тот самый друг, который не помнит, в какой квартире живет. Его друга Лёка каждый раз спрашивает, как мне позвонить в домофон. Ну и также насчет номера телефона и плюс-минус, когда у меня день рождения 2 дня.
1: Есть такое, я тоже не запоминаю у друзей номер квартиры, каждый раз пишу. Гришка.
9: Здорово, рекорд.
1: Привет.
9: Какой я друг, да фиг его знает, какой я друг. Видимо, никакой, раз никто не общается. Зато настоящий друг — это вы. Ну и рекорд, конечно же. Всех благ и хорошего, отличного.
1: Ну, есть совет для Гришки. В наши соцсети нужно вступить, там полно у него друзей будет.
6: Ну, хорошо, ты наш друг, все нормально.
1: Андрей.
10: Вейкаперы, привет. Всем доброе утро, страна, привет, Нижний Новгород. Я сегодня друг такой. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, запиши его в класс, пусть тусуется там пока.
1: Он изменил стихотворение в моменте.
6: Ну, да, песня пошла не тем путем.
11: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
6: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
7: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстрим Ленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва. Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ. Движение.
12: Категория 16+.
13: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Новые каперы представляют рубрика «Тур-Туро».
1: Всем привет, и с вами Наталья Трублагер с новостями о путешествиях. Материковый Китай способен удивить семьи не меньше, чем морские курорты. И предлагает готовые маршруты, адаптированные под путешествия с детьми. Популярные города материкового Китая – это Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу. Туроператоры разработали специальные семейные туры по Китаю, в которых соблюден баланс между интересами детей и взрослых. Программы не перегружены музеями и длинными экскурсиями. Вместо этого живой интерактивный опыт, который помогает ребенку знакомиться со страной через впечатления. Для первого путешествия с ребенком в Китае выбирайте Шанхай. Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на четверть меньше. Летом без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании, и в 3 раза меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Война на Ближнем Востоке лишила рейсов в Кювейт и Бахрейн. Из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. А с 13 мая Аэрофлот перестал летать на Сейшел. Впрочем, определенные перспективы все-таки есть. Не исключено увеличение рейсов из Москвы в Тунис. Они недавно появились на табло Шереметьево. Рубль укрепился. Доллар впервые с марта 2023 года опустился ниже 73 рублей. А туристы стали активнее бронировать летние поездки. Самыми популярными направлениями на лето стали Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Абхазия. По данным экспертов, сейчас особенно востребованы Китай и Вьетнам. Кроме того, заметно вырос интерес к Мальдивам благодаря скидкам от отелей. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Туро.
0: По средам в Вейкаперах на рекорде.

0: каперы.
1: Обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. На данный момент, прямо сейчас, по горячим следам бензиновый побеждает с большим отрывом. Конечно, мы, староверы, еще голосуем за этот вариант.
2: Потому что не все попробовали, как и я, как и ты, как и Стас.
1: Клазму для Стаса, кстати, придумали. Пешкариус.
2: Пешкариус?
1: Да, вид...
3: Пешком ходить?
1: Да,
3: прикольно,
1: да, да.
3: Но долго.
2: Электробус и пешкариус, общественный транспорт.
3: Самокатиус еще.
1: В общем, классно, что делятся мнениями про электроавтомобили. Люди, у которых они есть. Вот, например, Сергей, супруга, юзает электрокар уже 5 лет. Я пересел 2 года назад. К тарахтелкам больше вообще, говорит, не вернусь. Да.
2: Сам не вожу сейчас, но я за электрические. Это экологичнее. Опять же, если энергия добывается экологичным путем для зарядки автомобилей. Хотя с нынешними тенденциями затраты электроэнергии на ИИ не уверен, что в мире сейчас такой переход одобрят.
1: Лима дописал прекрасно. Мне нравятся электрокары, но одно но. Наша страна пока не имеет инфраструктуры. Очень мало станций для зарядки. Климат, зимой, химические процессы. Батареи замедляются, из-за чего запас хода падает чуть ли не вдвое. Энергия тратится не только на движение, но и на постоянный обогрев салона и самой батареи. И еще их трудно потом продать на вторичке. Люди боятся брать из-за деградации той же самой батареи. Ремонт тоже больная тема. Мало кто берется за такие машины. И знаете, кажется, что электрокары победят, когда изобретут вот эту вот вечную батарейку. Ну, в кавычках вечную. Есть же уже наработки для смартфонов. Почему у нас так быстро садятся аккумуляторы, мы вынуждены заряжать их каждый день. Да? Это выгодно. И менять их точно так же, и высаживать. А... уже есть наработки, где аккумулятор может держать год.
2: Спокойно.
1: Год. Да. Но... представляете?
2: Так, у меня вопрос, Никит. Что такое пью авто на пропане? Тоже норм.
3: На газе, получается.
1: Да, кстати, газовые владельцы тоже подключились. Говорят, газ, гибрид.
2: Круто. Это же было, да, что все вырезали бензиновые и ставили вот эти баллоны в багажнике.
1: Я в Роллс-Ройсе видел. Газовый баллон.
2: Это просто дешевле, да?
1: Было, да.
2: Было?
1: Было, и дизель был очень дешевый.
2: А, кстати, точно. Я вспомнила историю, когда у нас DJ Фил, помнишь, заправил что-то не то.
1: Его жена.
2: Нет, это он.
1: Он?
2: Да.
1: Я думал, он съел.
3: Что, он салат заправил, Никит?
1: Нет, он заправил бензиновую, по-моему, как раз-таки...
3: дизелем?
1: Дизелем, да. И уехал.
2: И понял.
1: Сервис.
3: Да, в автосервис. Точно 50.
1: На угле
2: кто-то. Ты прям знаешь историю?
3: Ну, я с ним тоже знаком.
1: Так, поехали дальше. Что у нас?
2: Ну, такой опять бу-бу-бу, V6, V8, кайф. Но на электрике такой... какой подрыв на старте, технология.
1: Электрическая машина круто дергается старт. Ну, правда, это прям сразу и впечатываешься в кресло. Ну, нет того ощущения, нет того дрожи, понимаешь? Ты не едешь на страхе, который может у тебя стукнуть.
3: Так, может, не надо бояться, как бы, ездить на машине? Автомобиль же предназначен для передвижения.
2: Вот и я. Вот я поддерживаю, на самом деле. Безопасненько, почему? Нормальненько, безусенько.
1: А эмоции? Подождите.
3: Подождите.
1: Что значит только для движения?
2: Я точно попробую электромобиль, когда будет инфраструктура.
3: Есть же спорткары электрические, которые рвут с места вот так же, как и бензиновый. Да, звук не тот, но ощущения те же.
1: Не те же. Электрический или бензиновый транспорт обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал Макси.
3: И группу ВК ВКонтакте. Рекорда.
0: Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же? Только с полным приводом.
5: В Ченган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Ченган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Ченган, то в «Автолиге». «Автолига».
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
1: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
5: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, НДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
6: Семейный тариф в аквапарке.

0: Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
2: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на ruts.ran. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг спорт Нижнегородского. Область село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
6: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: игра прямо сейчас. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кто хочет оказаться в прямом эфире и забрать приз. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, да, какое лучше. Виктория вот говорит, в Москве полиция на электромосквичах, кстати, ездит. Mm-hmm. А мы не знаем, я не знал, что есть электромосквич вообще.
1: Я тоже не знала.
0: У нас нет, по-моему, электромосквича.
2: Пока еще нет. Они у нас называются Джили.
0: Возможно.
2: Или по-другому.
1: А бензин в нашем регионе это лучший вариант. Вот в каком регионе?
0: Александр, был на выходных на фестивале Анлим в Москве, Московской области. Там в том числе в гонках участвовали китайские электрички. Ну, не то совсем. Когда обычные машины громко урчат, электрички едут беззвучно почти. Ну, скучно это даже.
1: Так, доброе утро. Вейкаперы, не раз видел, как люди используют генератор бензиновый, чтобы зарядить электрокар.
0: Да-да-да, есть такое.
1: А куда они подключают генератор бензиновый? Еще какой-то тачки и заряжают электрокар?
0: Он на бензине работает, генератор.
1: На бензине.
0: Да, то есть заливают генератор бензин, и он вырабатывает электричество, и тем самым заряжают машину. Я видел видосы такие, когда.
1: Ну вот, вопрос, да, в том, что не хватает инфраструктуры, конечно.
0: Ну, кстати, во многих дворах Петербурга
1: уже?
0: У нас, да, в зарядные станции стоят. Они стоят от Яндекса в современных, и не только, кстати, в современных дворах. У нас очень много зарядок. Ты просто не обращаешь внимания на это, потому что у тебя бензин.
2: И на заправках тоже где-то есть, по-моему.
1: Нет, да. Я точно у себя во дворе не видела.
0: Посмотри, там где-то есть, по-любому.
1: В начале 20 века уже были электрические авто. Тоже хотели все перейти на электро, но, увы, были очень дорогие. И ойл-гигантам того времени это не понравилось. А в Америке так вообще были авто на спирте. И чтобы их убрать, ввели сухой закон. Я больше за гибриды.
0: Кстати, вы, да, слышали эту теорию заговора?
1: Нет.
2: Что сухой закон был из-за...
0: Из-за как раз-таки роста цен на бензин. Это Рокфеллер якобы придумал, у него было много нефти, а можно было вообще машину спиртом заправлять.
2: Очень похоже на бред.
0: И это было очень дешево. Да, есть такая. А за бензиновый наш слушатель пишет...
1: А гибрид это как?
0: Это и электро, и бензин.
1: Это какая-то кнопка переключения. Как хочешь, типа, закончился заряд, ты переключаешься на бензин, заправляешься бензином и едешь.
0: Как ты автоматически можешь это делать? Если честно, я не особо погружен в эту тему, но она использует два ресурса. А ресурс аккумуляторной батареи не такой большой, пишет наш слушатель, как бензиновый, дизельский. А поменять батарею ценник 45% цены от самой машины.
2: Ну, аккумуляторы проблема. Дорогие, да.
1: Ну, как в телефоне.
2: Нет, чуть дороже.
1: В смысле, в процентном соотношении стоимость аккумулятора?
2: Смотрел про электромотоциклы, и там вот сам мотоцикл может стоить 300 тысяч, а аккумулятор на него сотку.
0: Мне кажется, когда будут просто их менять на любой станции, ты приезжаешь там в Китай, они же впереди планеты всей этой истории про электрокары, там есть специальные уже устройства, которые просто вынимают аккумулятор из своей машины и такой же новый вставляют. Ты ничего не заряжаешь, а платишь как подписку за аккумулятор.
2: Да, либо сдаешь его в утиль.
0: Опять утильсбор навязываешь нам.
2: Это не я, но это рано или поздно придет.
1: Электрические тачки, интересно, рассматриваю к приобретению. Но жду, когда увеличится запас хода, вот железно, на все 123%. Потому что один раз в месяц из Перми езжу в Артемовске, расстояние между подъездами 500 километров.
0: Я вам говорю, атомные батареи появятся, все пересядут.
2: Да, можно купить много пауэрбанков.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не состоят в браке или не прописаны вместе с ребенком. Также льготные условия хотят ограничить случаи, когда второй родитель уже воспользовался программой. По данным СМИ, Минстрой в целом поддержал инициативу, но выступил против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Эстония впервые сбила беспилотник над своей территорией, сообщил министр обороны страны. По его словам, дрон предположительно украинского происхождения летел в сторону России. Министр обороны Эстонии заявил, что Киев не запрашивал разрешения на использование воздушного пространства страны, а министр обороны Украины позже принес извинения. Границу между Турцией и Арменией могут открыть после парламентских выборов в Армении 7 июня и изменения армянской конституции, заявил посол Азербайджана в Анкаре. По его словам, после этого Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, а затем откроются границы Армении с Турцией и Азербайджаном. Главная ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цвет. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
19: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: на рекорде. Дикий пик.
1: Артур сегодня с нами сыграет. Артур, привет.
2: Добрый день, день добрый.
3: Привет, Артур, из какого ты города?
2: Город Чебоксары, Чувашская Республика.
3: Прекрасно. Чебоксары играют против рекорда. Будет запикано одно слово. Твоя задача просто догадаться.
2: Ага.
4: Поехали.
3: Так, на самом деле рекорд вообще на днях был зафиксирован. Даниэл Парк уже давно увлечен культовыми сувенирами. Это подсказка. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрав 3482 уникальных...
1: Что собрал? А, Артур?
3: Это хранится...
2: Какой парк еще раз?
3: Житель США, Даниэль Парк. Парк — это фамилия.
1: Я тоже подумал, что парк — это про парк.
2: Да, Даниэль Парк собрала.
3: Собрал это мужчина 3482 вот этих уникальных сувенира. Подсказка — это полки в доме мужчины. Они заставлены красочными пластиковыми фигурками.
2: Это коллекция медвежьего кирпича?
3: Что ты сказал?
2: Какого-то медвежьего кирпича, мне кажется.
3: Вот если убрать все, кроме корня медвежьего, вообще как бы в тему, потому что это знаменитые медвежата.
2: А, точно.
3: Видели сейчас популярные эти медвежата? И вот он просто начал их собирать, и дети подсказали ему, а ты зафиксируй рекорд. И реально не зафиксировали. А там абсолютно разные вот эти... Ну, вы поняли, да? Они у Тимати еще есть, вот эти медвежата.
1: А, все, теперь это понятно.
3: Beer bricks.
1: Я только про пельмени слышал, которые открывают, а они блестят.
3: Ага.
1: Артур, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал, как обычно.
1: Ну, все, уже стандарт.
2: Приезжайте в Чувашию отдыхать.
1: Обязательно. Выезжаем. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
14: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
13: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
14: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
13: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
15: Указан максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
16: С выгодой купить окно в Окна Призма пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
17: В интернете наберу prismaokna.ru.
18: Подробности на сайте.
19: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
20: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Чам. Когда хочется отдохнуть и расслабиться.
22: Чам.
21: Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
23: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
24: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
25: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
26: 0+.
27: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
28: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась. «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла. «Кавер Экспрессия».
27: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжаем обсуждать электрокары или все-таки бензиновый транспорт. И читаем ваши комментарии.
1: Я не водитель, я за природу, но обожаю звук мотора. То самое бульканье двигателя — просто наркотик для ушей.
0: А кто его не любит? Виктория нас зовет в гости, говорит: приезжайте в Москву, в общем, в командировку. Тут да. И электро есть, такси, электробусы, электрические речные трамвайчики, по тройке все работает, приезжайте. А? Надо ехать.
1: Едем.
2: Так там надо будет тройку покупать. Тройку лошадей?
0: Нет.
1: Живя в частном доме, электрокар — это идеальный вариант. В семье одна машина чистая электро, вторая последовательно параллельный гибрид. Можно ездить только на электро и также не заряжая. Экономически очень оправданно. Две машины проезжают 2000 километров в месяц с расходом 1500 рублей. Что?
0: Угу. Так получается...
1: А сколько зарядка стоит? Подождите, расход 1500 рублей, а?
0: Расход 1500 рублей? Точно 1500 рублей?
1: Точно 1500 рублей.
2: Но говорят, недорого, чтобы зарядить автомобиль в разы дешевле, чем бензиновый. Осталось только, да, действительно, находить аккумуляторы, которые будут позволять много ехать.
0: Ну, я сразу за бензиновый. Ну, это не передать ощущения.
1: А что, объясните мне, пожалуйста, вторая последовательно параллельный гибрид, и в скобках можно ездить только на электро и также не заряжая.
0: К автоэксперту. Да. Скорее всего, он разберется во всех этих нюансах. Воздушный, Светлана говорит, вообще в теплые края. Всем доброго утра.
2: Воздушный транспорт?
0: Да, есть же уже воздушные такси.
2: То есть на дирижаблях?
0: Почему, кстати, не возродят?
2: Ну, там, так, может быть, из-за водорода, которым их наполняют, или чем там.
0: Может быть, может быть.
1: Владею машиной Fit Hybrid. Расход радует. По поводу аккумулятора, видел во Владивостоке почти новые, до 150 тысяч рублей. Ходят аккумуляторы минимум 300 тысяч километров.
0: Ого! Ну, пока выгодно, конечно. Выгодно, да. Но все еще не интересно.
1: Я сам езжу на заряжаемом гибриде. Электрический запас хода 100 километров плюс бензиновый баксов на 50, бак на 55 литров. По городу электричество, а в отпуске не надо о подзарядке думать. АЗС везде предостаточно. Мы с супругой очень довольны. Вот что гибрид, вот получается.
0: Дмитрий пишет, о чем вы? Оптима — это газ пропан на 100 км, затраты 350 рублей. При АИ 95 равно 600 рублей.
2: Так газовые баллоны, они же, по-моему, взрывались, поэтому от них начали...
0: Когда это вдруг?
2: Были случаи, когда газовые автомобили просто взрывались баллоны, и от этого были проблемы. Не у всех, но вот были случаи.
1: Мне жутко было страшно, когда я в пробке кого-то поцеловала сзади, открывается багажник, а там этот баллон.
0: Газовый баллон надежнее, чем вам кажется.
2: Слушай, так, может, а закись была азота, может, Доминик Торетто ехал перед тобой.
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой будем еще 2 часа.
3: Всем отличного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! Со средой 20 мая, скоро лето!
2: Да, присылайте ваши вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту в чат мобильного приложения Рекорд. Он будет на них отвечать сегодня. Все, что касается здоровья, правильного питания, упражнений и так далее. Как повышать вес, как его снижать, на что обратить внимание. Все это в чате мобильного приложения Рекорда. А мы пока к новостям. Новая популярная процедура у женщин. Она набирает популярность. В общем, это операция по омоложению. Омоложению низа, назовем это так.
4: Чего?
2: Все побежали, женщины в возрасте, заявляют врачи, на омоложение самых пикантных мест, так как хотят удивить своих молодых ухажеров. Милфы активизировались, молодые ухажеры активизировались, врачи заработали. Схема понятна и проста.
4: Я недавно читала разницу между пумами и милфами.
2: Пумы и милфы, в чем же она?
4: Ну, пума. Смотри, пума — это охотница, хищная кошка так. В возрасте, которая сама охотится на молодую кровь. Uh-huh. А милфа — это как раз тут больше идет инициатива от пацаненка. От пацаненка, который смотрит на маму своего одноклассника.
2: Но и та, и другая скручивает пробег, да, как в новости до этого? Или нет такого?
3: Омоложение низа. Это ж...
2: Сас представил.
4: Омоложение дна?
3: Это насколько надо быть бредово, что я вот эту часть. А как она ходит теперь? Вот она сделала операцию. Понятно, когда губы делают там что-то, лицо, грудь, это видно
4: это
3: сразу.
4: Это уже все не в моде.
3: А тут юбочка покороче, и просто она идет такая, как паук. Смотри, молодая.
2: А вы помните, вирусилась в сети раньше, где-то в Дубае была процедура по обнулению половых партнеров, и девушки на нее ездили. Да, мы смеялись над этим в новостях.
4: Подожди, по-моему, распространенная процедура.
2: А, уже распространенная процедура. Тогда она была в новинку. Тогда, сейчас. Сейчас уже распространенная.
4: Каждый раз, как в первый раз.
2: Представляете, эта процедура. В Дубай съездила, почистилась. Все!
3: Новый человек.
2: Имя бери новое, фамилию, переезжай. Классно.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Гары, может быть.
1: Да почему же? Ну, о ладно. Джинсах давай поговорим, о твоих любимых. Между прочим, сегодня тот день, когда были придуманы эти универсальные вообще штанишки, 173 года назад. Придумал их Levi Strauss. Mm-hmm. Знаем, да, мы все эту марку известную, Levi Strauss.
2: Да, знаем.
1: Придумал он их для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей стране джинсы появились в 60-е годы 20 века, и в то время молодых людей в джинсах выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Вот поэтому, Никит, наверное, у тебя травма, а тебя откуда-то в джинсах выгоняли.
2: И школ выгоняли.
3: Школу выгоняли.
1: Да,
3: меня,
1: нельзя
3: конечно.
1: Было, это свободная форма считается.
3: Очень странно было.
1: Но на нашей планете нет вообще ни одной страны, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Синий цвет джинсам дают красители. Ежегодно производится очень много, 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Есть крупнейшая в мире пара джинс размером с 22-этажный дом. Создали ее в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов в Париж. Вы представляете?
2: Зачем? Как рекорд?
1: Я думаю, что рекорд, да, устанавливали джинсы размером с 22-этажный дом.
2: И там осталась сотка с зимы. Я надеюсь, такая же большая.
3: Мне кажется, это одни и те же люди, которые пекут очень большие блины, делают очень большие джинсы.
2: Мы чего-то не знаем. Где-то живет огромный чувак.
3: Голодный и без штанов.
2: Да. Отдайте ему это, пожалуйста.
1: Славу джинсам, кстати, принесли ковбои, но первыми их стали носить шахтеры, да. Но ковбои, они, понимаете, их как бы в моду ввели.
2: А маленький кармашек там знаешь зачем?
1: Не помню. Я знаю, что сзади задний карман сначала был один.
2: Mm-hmm. Ну вот, теперь их два.
1: А подожди, а вот этот маленький для чего? Для ключей?
2: Для зажигалки.
1: Точно.
4: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекты России 0+.
4: На Вайбе, на стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой Лада Enjoy Evo. С онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Лада Искра. От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера Лада BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена Лада Искра в комплектации Комфорт. Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026. Года 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
7: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине. Это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
8: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Санти Люкс.
1: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
3: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
4: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС «Терминал». Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Спецсообщение от Чанган-Центрогат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрогат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру-эксперту можно задавать уже в чате мобильного приложения Рекорда. И давно можно. Все, что касается правильного питания, например, спрашивайте, скоро он будет отвечать. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. Вообще, кто за что?
1: Так, интересный заход. Привет, страна. Всем рекомендую посмотреть документалку «Экология» и задуматься над тем, откуда берутся батарейки в электрокарах и электричество в них. И как их потом утилизируют. И сделать выводы, какие авто все-таки лучше.
0: Ну вот да, и Саша Красный поддерживает, видимо, слушателей из чата мобильного приложения. Да ну нафиг эти вафельницы и тостеры, только ДВС. Желательно и объем побольше. Экология — это хорошо, но запуск одной косморакеты производит несколько раз больше вредных веществ, чем все автомобили на планете. Производство аккумуляторов — это капец какое неэкологичное производство. Утилизация аккумулятора наносит непоправимый вред природе в разы больше, чем автомобили с ДВС. Так что вот мое и экспертное, в скобочках, мнение. ДВС, бензин, бензин, газ, дизель — это экологично.
1: Так, это вот интересное мнение, действительно. А еще был Йомобиль, помню, как его запускали, уже почти запустили. Российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем. Ну, как и все стартапы, загнулся.
2: Ну, они запустили производство, от слова запущение.
0: Анти пишет: дизель, и только после 2-литровых в объеме. Микроволновка тоже удобна, но кайфуют все около мангала.
1: Вот это аргумент! Электро не сильно экологично, а вот лошади экологичнее. Производство аккумуляторов и утилизация для экологии не очень хорошо.
0: А представляете, потом, когда будут в мире одни только электрокары, будет где-то стоять очень большая коробка, куда мы будем приносить эти батарейки.
1: Эти большие батарейки.
0: Да, сдавать их. И такие, вот, держите. Рика вам.
2: Ну, а что? Это недалекое будущее.
1: Нам пояснение пришло. Помните, 1500 рублей в месяц было с электро?
0: Да.
1: Ночной тариф электро 3 рубля киловатт. Вот и получается, видимо, 1500 реально в месяц рублей на зарядку.
0: Отлично, тут уже экономическую подоплеку нашли, что бензин и слить можно, понимаете, и это выгодно. Можно в другом транспорте использовать. Поэтому, вот, обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, а вы продолжайте писать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Группу нашу в Максе.
2: И группу ВК.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России разрабатывают государственный школьный учебник по физкультуре, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, единая программа по предмету уже утверждена, а новое пособие сейчас находится в разработке. В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов. Ограничения касаются движения, парковки и любого размещения самокатов кикшеринговых сервисов. Ранее аналогичные запреты ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Трамп, по данным Financial Times, предложил США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда. Как пишет издание, эта тема обсуждалась во время переговоров американского президента Си Цзиньпином в Пекине наряду с вопросами по Украине. Как именно отреагировал китайский лидер, источники не уточнили. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: И прямо сейчас Дмитрий Гнутов будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Приветики.
3: Приветики, Дима. Итак, полезные ответы на самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а правда, что семена чиа снижают аппетит и способствуют снижению веса? От молодого человека вопрос.
2: Все верно. Да, также там содержится омега-3, такие жирные кислоты, полезные для сердца, для кожи, для волос. Также там много клетчатки, еще мужчина не упомянул. Это и насыщает хорошо, и улучшает работу кишечника. Также семена чиа стабилизируют сахар, и скачки становятся более такие не резкие, скажем так, когда вы употребляете семена чиа. Но вообще это не волшебная таблетка, это просто хороший продукт, который регулярно стоит в свой рацион внедрить.
3: А много можно? Или добавляешь везде, где хочешь?
2: Слушай, да ты много не съешь. Вот, например, берешь греческий йогурт, добавляешь туда 4 ложки семян чиа чайных, потом добавляешь туда кофе 50 мл и один стик подсластителя. Размешиваешь, убираешь в холодильник на час, и это получается восхитительный такой пудинг.
1: Поехали дальше. Подскажите, какой степпер лучше брать для занятия дома? Обычный, поворотный, боковой, и чем они так хороши?
2: Слушайте, как по мне, нужно, вот если вы где-то на маркетплейсе заказываете, заказывайте 3 все штучки, они придут, вы попробуйте, какой вам комфортно. Потому что вот у нас, например, в зале 3 степпера, и каждому человеку удобен свой формат. Кому-то лестничный, кому-то такой более жесткий. В общем, все индивидуально.
3: Там, где прям платьишки примеряют, там и тестировать...
2: Например, почему нет? Слушай, а что такого? Ты поставила на пол, раз походила.
1: Платье.
2: Такого не видела.
1: В новом платье заодно.
3: Да.
1: Как в степпере хорошо.
3: И сразу в зеркале. Как лучше смотрится, а?
1: Поехали дальше.
3: А какое упражнение с гантелями в домашних условиях более эффективно для прокачки, придания формы нижней части мышцы груди мужчинам?
2: Это жим от груди. Гантелями лежа, соответственно, вы ложитесь на спину и выжимаете гантели вверх. Либо вы можете немножко упереться ногами, поднять таз таким образом, чтобы вы лопатками упирались в пол и стопами упирались в пол. И, соответственно, поднимать вертикальное предплечье наверх. Вот так вы снизите, скинете акцент на нижние пучки.
1: Гошан.
2: Ну и отжимания классические, опять же.
1: Ага. Слушатель Гошан начал ходить в зал, посоветуйте, как быстро убрать живот. И заодно по питанию. Прям экстрим-диету хочется. Спасибо.
2: Так, ну смотрите, я против экстрим-диеты, но раз вы готовы, то слушайте. Смотрите, во-первых, покупаете фитнес-часы себе, ставите цель 20 тысяч шагов и каждый день их вышагиваете. Дальше тренируетесь, 3 силовых тренировки в неделю по 45 минут на все крупные группы мышц. Это ноги, спина, грудь и протез, не забывайте. Также между подходами обязательно ходите, не стойте на месте. Теперь по питанию. Питайтесь 3-4 раза в день. В каждый прием пищи добавляете большой кусок мяса, рыбы, птицы или вареные яйца, также большую миску овощей и немного орехов и семечек. И вместо сладкого употребляете фрукты и сухофрукты. Ну и каждый день 30 мл воды на 1 кг веса тела тоже не забывайте выпивать.
1: Круто, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
9: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
10: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце.

0: Рекорд. Начало в 12.00. Билеты уже на nwink.ru. Будь там, где рождается скорость.
1: Без возрастных ограничений.
2: Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza, официальный дилер марки Voya, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы.
1: Ну все, скоро подведем итоги голосования. Электрический или бензиновый транспорт. Вот Павел тоже видео советует. Название видео про экологию. В тупчике есть нефть и экология. Спасут ли нас электромобили, так называется. Там, конечно, 4 часа, но оно того стоит, советует Павел. Посмотреть.
2: Электро. Владею 3 года, АЗС объезжаю стороной.
1: Так, Владимир, электромобиль топ. Главное зимой ставить бинар. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста.
2: Так, меня экология вообще не парит. У меня конь педальный, ни топлива, ни заряда, ничего не надо.
1: Так, вот нам скинули уже фотографию, какие есть москвичи, электромосквичи в Москве. Все, теперь мы знаем, как в Москве побывали.
3: Электромосквичи — это зумеры с пауэрбанками.
2: Так, был в 70-х или 80-х произведен авто на водороде, но нефтемагнатам не понравилась эта идея, и все загнулось. Я лично рассматривал покупку электрокара, если рассматривать город, идеальный вариант. Покатался, дом на зарядку, поехал на следующий день дальше. Но если рассматривать вариант дальних поездок, то проблема с зарядкой — у очень мало АЗС такой функции, и минус время до полной зарядки, которого нет на ожидании, пока авто зарядится на 100%, когда можно на бензине или газу заправиться и ехать дальше. В общем, пока мой выбор — газ-бензин. И, кстати, газопропан, если он закончится, на бензине можно ехать еще столько же, а минус — место в багажнике.
1: Ну, пока да, как будто бы удобнее бензин, газ, пропан и дизель, все вот это вот, что на топливе.
3: Мне кажется, что электрические автомобили — это так, побаловаться, ненадолго поездить, вот себя порадовать.
1: Как вторая машина, мне кажется.
3: Ну, по сути, да, отдыхать там какое-нибудь такое.
1: Давайте подведем итоги, да, наверное, голосовалки. Электрические или бензиновые? Бензиновые побеждают, 73% голосовалки набирают. За электрические всего 23,5% воздержались.
0: На рекорде.

Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Вейкаперы
4: на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Здрасте всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы еще час с тобой будем.
3: Всем отличного начала дня.
4: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели, 20 мая, через 11 дней лета.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе, сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
4: Очень хорошо.
2: Как вам переживаки такое?
4: Переживаки, собаки переживают.
3: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
2: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, Москву разгонять. Но, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
3: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
2: Прекрасного и не только.
3: Да, но иногда чересчур ценители.
2: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
2: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
4: Да,
2: реально?
4: Конечно.
2: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
4: жизни?
2: Нет,
4: это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими
2: вещами. Ну ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
4: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет собственная какая-то импульсивность.
2: Она сам себя накручивает.
4: Она близка к тревожности.
3: Аня, волнушка.
4: Волнушка.
2: Вот и все, уже и не волнуется.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
3: Аня четвертый взрывается.
4: Никита и Стас.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить

0: угадать, а вы им должны помочь в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цветы любят женщины по очереди?
1: Только по очереди.
0: Ань, давай. Ань,
2: начинай. Розы.
0: Есть, это самый популярный вариант, 1-0.
1: Ромашки.
2: Есть, я тоже хотела сказать.
0: Есть тоже ромашки. 1-1.
2: Тюльпаны.
0: 2-1.
1: Лилии.
0: 2-2, ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте, чатик.
2: Я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
0: Нет, гвоздики.
1: Универсальный ответ. Красивые.
0: О, да, кстати.
2: Серьезно?
0: Люди ответили красивые.
2: Тогда живые и нечетное количество.
0: Нет такого.
2: В смысле? Искусственные, что ли?
1: Ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
0: Да.
2: О, а ты просто всегда смотришь одним
1: глазом. Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
2: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
1: Полевые я просто знаю, Ань.
0: Какие?
2: Ты просто экономишь.
0: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.
3: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
5: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
6: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
7: Доченька, что это ты там рисуешь?
8: Это домик.
7: А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь с «Альтопрофиль» это проще простого.
9: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Ближняя, 10. Телефон 260-1240.
10: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
13: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги, герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
14: Оно «Рейтинг Спорт». Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
3: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: Близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцово, и вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами.
1: Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. Ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого противопожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Какие у нас на эту минуту?
2: Покупательница обнаружила в ящике приобретенного комода фото обнаженки.
1: Свои?
2: Нет, она покупала бэушное и поняла, что это, видимо, какая-то схема новая, извращенская. Люди положили туда фотографию голенького мужчины.
1: Просто неизвестного.
2: 100% не просто так, понимаешь, в бэушном комоде оказалось фото голого мужчины.
1: Привлечь внимание.
3: А на обратной стороне отпишитесь, пожалуйста, как вам.
1: Поставьте 5 звезд комоду. Классно. Ребята, новость интересная, надо проверять. Хранить духи в холодильнике – эффективный метод. Холод замедляет химическую реакцию в процессе окисления. Холодильник – темное место без солнечного света, что приостанавливает процесс деградации парфюма. Намного лучше, чем хранить в ванной и других теплых местах. А ванна – это теплое место, как оказалось, для ароматов. Ароматы с натуральными эфирными маслами и цитрусовыми нотами сильнее чувствительны к теплу и свету. Охлаждение особенно полезно для таких нежных композиций. И говорят, что аромат сохраняется гораздо дольше, если в холодильничек поставить духи.
2: У меня просто аромат заканчивается раньше, чем срок годности. Я ни разу не была свидетелем, когда аромат испортился.
1: А здесь не в сроке годности дело, он все равно тебе ветривается.
2: Ну, я понимаю, но я не видела ни разу, чтобы аромат испортился раньше, чем закончился.
3: А ты на жаре его подержи. Можно провести социальный эксперимент.
2: Я в ванной комнате нахожусь, там влажно и жарко. Ничего с ними не происходит. По-моему, впрос.
1: Надо проверять.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Белджи X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в БЦР Моторс универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Белджи на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва. Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги, герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-0-28-72.
12: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
0: 017. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: каперы.
1: Ну что, немножечко ответим на вопросы и погнали по делам. А вопрос такой. От Антона из Ростова-на-Дону. Слушаете ли вы конкурентов? И что бы вы сделали на рекорде в эфире, чтобы станция выделялась из всех остальных?
2: Ты что ли вопрос написал?
1: А?
2: Ты что ли вопрос написал?
1: Проверь чат. Антон написал. Давайте по очереди. Есть
2: идея? Ты каких конкурентов слушаешь?
1: Я...
2: Не будешь говорить?
1: Слушаю радио «Вера». Реально?
3: Ну, не похоже же, что
1: ты. Не похоже, но я слушаю.
3: В машине?
1: Серьезно? Вы смотрите на меня странно? Я действительно иногда включаю там интересные темы, обсуждаются.
3: По последней теме, которая там...
1: Понимаете, у нас все через призму юмора. Там все через призму серьезности.
3: Последняя.
1: Иногда мем 6-7.
3: Тема. Да, они обсуждали мем.
1: Да, да, и действительно пришли к тому, что он на самом деле самый православный из всех, что был в последнее время. Я вам серьезно говорю.
2: Да, почему?
1: Да, поэтому... Связано это как-то с Библией. 67, да, цифра там, в общем, да.
2: Я какое-то время вообще не слушала радио, когда начала работать на радио. Реально просто в тишине езжу. И очень часто так делаю. То есть очень редко, когда я включаю что-то. Ну, включаю либо рекорд, либо конкурентов.
1: Давай, дорожное радио, говори.
3: Я не слушаю дорожное радио. Ненавижу его.
1: Что?
3: Честно, я вот включаю... оно хорошее. То есть там все, но я вот не могу его...
1: Прикольный вопрос, что бы вы сделали на рекорде.
3: Как что, ругаться матом?
1: Мы как-то пришли к одному мнению. Прикольно, если бы с утра у нас играл диджей. И чтобы у нас с утра была тусовка такая.
2: Да, у нас было такое.
3: И ругался матом.
1: Ну вот, видите, уже даже было. Так, следующий вопрос. На какую планету каждый раз хотел бы слетать? Планета.
3: Так и солнечная система имеется в виду. Так бы... ни одна из них не пригодна для жизни.
1: Ну да.
2: Я только на планету КВН.
3: Та-дам! Были там.
1: Та-дам!
2: Та-та-та-та-та! Надо вернуться проверить.
1: Для чего водители клеят на стекло наклейку в машине ребенок? Что я должен делать с этой информацией, Стас, интересуется?
2: Ну, как минимум, не заниматься учительством на дороге. Понимать, что человек, если везет ребенка, значит, он соблюдает определенный скоростной режим. Не надо матюгаться. Есть причины. Может быть, ребенка тошнит или он плачет. В общем,
3: может быть, он
2: просто...
3: за рулем.
2: Да нет, просто такое предупреждение, мне кажется.
1: Моя личная...
2: Чтобы бояться.
1: Моя личная статистика. Самые наглые водители на дороге — это девочки за BMW и те, у кого наклейка в машине ребенок.
3: Они вообще не следят за дорогой.
1: Да, они вообще чувствуют себя в безопасности благодаря этой наклейке. Одни из самых наглейших по моей статистике.
3: Я один раз видел
2: мне
3: картину,
2: казалось,
3: где...
2: девочки, у которых BMW, у них няни.
3: Я видел...
2: возят.
3: Картину, где была женщина, у нее наклейка была в машине ребенок. Она начала ругаться, потому что сама была не права. Ей говорят, ну извините, а ребенка не было в машине. Она говорит, ну кресло-то есть.
1: А вы уже не первый год работаете вместе. Кто из вас миротворец, а кто очень вспыльчивый?
3: Ну так мы меняемся в этих ролях.
1: Мне кажется, мы все вспыльчивые.
2: Мы все иногда вспыльчивые, но больше я.
1: У нас миротворцев вообще такое ощущение, что нет здесь. Поэтому к нам не заходит с утра никто. Может быть, в этом причина, а?
3: А что ты интересуешься? Что тебе надо?
1: А ты чего вот вообще? Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были Вейкаперы. Завтра услышимся. Никита, Стас, Аня.
2: Отличного дня, классного настроения. Четверг, 7 утра ждем.
3: Всем прекрасной среды.
2: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

стартует новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы делаете какие-нибудь покупки новые, в особенности одежду? В общем, есть такая информация о том, что россияне почти перестали покупать ту самую новую одежду. По данным Fashion Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Что насчет вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А также, друзья, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте, группа «Рекорд». Там вы можете найти еще больше интересных новостей, ссылочку на наш телеграм-канал и более 100 радиостанций на абсолютно любой вкус. Переходите, подписывайтесь, наше сообщество доступно для всех, ну и рады будем видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Джон Саммин «Shades of Blue». Услышим трек от Леони «Callum Scott Stay». Также появится Anima Energy «Out of My Body». Послушаем трек от Vintage Culture «Gaps Lost». Откроет этот час «Graceland» с работой «Graceland» от Airbooks. И это

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха, колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
10: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
11: Чтобы в память надолго врезалась, Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась, Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла, Кавер Экспрессия.
10: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
12: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
13: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, сроки всем максимум дают.
0: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
10: ОРПП. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
11: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Экстримленд. В 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк. Парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8-800-222-19-19-0+.
12: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
15: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
16: Азор Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-520-3-028-72.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: 5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Привет тебе, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. Пока на улице такая невероятная погода и пока середина недели, уже можно планировать свой отпуск, но тут не знаю, будет у тебя отпуск летом или в другой сезон, но вот тебе новость, безвизовый режим с Китаем продлили до конца 27 года, поэтому ближайшие полтора года, ну, примерно, ты можешь отправиться туда, особенно если давно планировал или давно мечтал побывать. А вот если ты, например, мечтал передать кому-нибудь привет по Радио Рекорд, или выиграть подарки, или поздравить кого-то с днем рождения, то в таком случае тебе пригодится номер Радио Рекорд в Нижнем Новгороде +7 996 006 109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Личные сообщения, будь уверен, тебе пригодится, особенно если ты нацелен сегодня уйти домой с приятными подарками. Ну а нас с тобой впереди, конечно, ждет музыка. Рассказываю, что будем слушать.
4: Газую, когда нет.
3: Зиверт, ты работа газ.
4: Везет тому, кто везет.
3: Дуг Даймонд и Ocean Drive. Ближайшие 15 минут немного классики. Вояж, вояж. Ну а начнет Swap Mafia House. Их работы Mafia Style. Это Радио Рекорд и это Хочу и Баст. Погнали.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Тилухин АА, УКРН П 304 526 011 800 121.

0: садик люкс.
1: Готовые таунхаусы «Фрегат» доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе. Здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора на фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

Начнем с подарков. Как приятно все-таки в среду взять и что-нибудь выиграть на Радио Рекорд. И уже в выходные взять и отправиться вдвоем веселиться в Sequoia Park. Если ты не слышал, то Sequoia Park — это один из крупнейших веревочных парков России. Получишь там невероятные эмоции, приключения на свежем воздухе. И самое главное — это экстремальное, но безопасное путешествие. Там много трасс, 7-80 заданий для самых маленьких гостей, для самых экстремальных гостей. В общем, каждый там найдет себе занятие по душе. И две проходки разыгрываем прямо сейчас, и уже в эти выходные возьмешь и отправишься, и повеселишься с кем-нибудь. Что же надо делать? Берем свой телефон и на номер Радио Рекорд плюс 7-996-006-109 в мессенджер Макс пишем два слова «хочу тусить». Не хочешь писать в мессенджер Макс — пиши в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения «хочу тусить». Случайным образом выбираем одного, кто хочет тусить, и я позвоню ему буквально через 10 минут. И вот тут самое важное. Как только тебе поступит звонок с Радио Рекорд в Нижнем Новгороде, берешь трубку и первым делом говоришь: «Рекорд качает». Если скажешь, все, билеты твои. Если не скажешь, то, к сожалению, все, билеты, получается, проходки не твои. Плюс 7-996-006-109, либо мессенджер Макс, либо группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Два слова: «хочу тусить». Кстати, если пишешь ВКонтакте свой номер, не забудь, чтобы я мог до тебя дозвониться. Случайным образом выбираем, звоним через 10 минут, отвечай и говори два слова «Рекорд качает». 10 минут начнутся прямо сейчас. Желаю тебе удачи и надеюсь, что именно сегодня ты окажешься тем счастливчиком, который заберет две проходки в Sequoia Park.

0: А пока ты пишешь «хочу тусить» в мессенджер «Радио Рекорд» Макс плюс 7-996-006-109 или в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде 109 FM. Личное сообщение. Я хочу тебе напомнить, что сегодня не просто обычный рабочий день. Сегодня среда. Что это означает? А это означает, что наша любимая рубрика к нам заглянет настоящий рекордный психолог. Все-таки подарки бывают разные. Лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. Ну, в случае с нашим психологом, подарок, сказанный своим ртом. Вот так вот получается. Кстати, если ты тоже хочешь задать какой-то вопрос рекордному психологу, тоже можешь смело писать в мессенджеры Макс Радио Рекорд плюс 7-996-006-109 или в группу ВКонтакте в личные сообщения. Все прочитаем, и обязательно каждую среду с 12 до 14 рекордный психолог будет отвечать и на твои вопросы. А теперь слушаем нашего психолога.
1: Нам пишут: дома ребенок все знает, пересказывает, решает, а в школе у доски или на выступлении буквально замирает или забывает слова и боится поднять руку. Как помочь ребенку справляться со страхом публичности и не превратить поддержку в давление? Совет даст декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, добрый день.
2: Добрый день. Это очень частая история. Дома ребенок чувствует себя в безопасности, а у доски включается страх оценки. А вдруг ошибусь? А вдруг будут смеяться? И здесь очень важно понимать, что проблема обычно не в знаниях, а вот в этой тревоге. И самая большая ошибка родителей – это говорить ему такие фразы. «Да что ты боишься? Иди отвечай». Для ребенка страх очень реальный. Лучше помогать маленькими шагами. Ну, например, отвечать дома перед семьей, потом перед двумя друзьями, потом постепенно расширять эту аудиторию. И очень помогает, когда взрослый не оценивает только результат. Не пятерка молодец, а я вижу, что ты стараешься. И тогда у ребенка появляется право ошибаться, а это резко снижает тревогу. И, кстати, на факультете психологии Мининского университета мы уделяем большое внимание развитию коммуникативных навыков и уверенности в себе. И даже в нашем подростковом лагере «Территория роста» есть отдельные тренинги по самопрезентации, работе со страхом выступлений. Практика показывает, уверенность – это навык, а не врожденное качество.
3: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Dance Radio.
5: Рекорд.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гора.

0: Игровой парк прямо сейчас разыграем в прямом эфире. И уже прямо сейчас я набираю номер телефона счастливчика. И его задача, чтобы получить свои две проходки, всего лишь взять трубку и сказать два слова. Рекорд качает. Если он все сделает как запланировано, то поздравляю, две проходки. Отлично, гудки идут. Поэтому ждем ответ на звонок и поздравлений, надеемся.
1: Рекорд качает.
0: Есть, Кирилл, поздравляю, да, ты справился, молодец. Давай тебе даже аплодисменты, вот, всей студии Рекорд тебя поаплодируем. Все, две проходки твои, молодец. Давай привет передавай кому-нибудь.
1: Привет всему коллективу «Завод наш» и друзьям, которые слушают Рекорд.
0: Все, спасибо. Очень четко, очень по делу. Я сейчас тебе в мессенджер напишу, куда, собственно, ты и писал, каким образом проходки отправятся тебе. Хорошего тебе дня. Все, трубку кладу. Красавчик.
1: Взаимно.
0: Все, спасибо. Вот видишь, как просто это все делается. Очень просто. Две проходки, оп, и отправились Кириллу. И он поедет на выходных в Sequoia Park и будет там веселиться вдвоем с кем-нибудь, проходить задания. Поэтому ты тоже участвуй. Завтра тоже играем, в пятницу тоже играем. Слушай внимательно с 12 до 14 и будь уверен, что удача будет на твоей стороне. И запомни два слова. Рекорд качает на любой незнакомый номер, который тебе звонит с 12 до 14. Говори, рекорд качает, и две проходки могут отправиться именно тебе.

0: Ух, на улице жара невозможная, и вот прямо сейчас расскажу тебе, что же от погоды ждать ближайшие 24 часа в Нижнем Новгороде. По данным Яндекса погоды, в центре Нижнего прямо сейчас плюс 32 градуса, ну а ощущается как все плюс 33, ну и само собой ясно. К вечеру слегка похолодает до плюс 26, начнется небольшой дождь, но оно и хорошо. Ночью температура до плюс 19, малооблачно, ну и завтра утром вновь плюс 19 градусов и облачно с прояснениями.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
5: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
7: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
8: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
9: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
10: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
11: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
13: Я вижу.
14: Я вижу.
15: Я вижу.
16: Я вижу.
17: Я в Садко.
18: Я в Садко.
19: Я в Садко.
20: Я в Садко.
21: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
24: Категория 16+.
25: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
26: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

5 минут. Как только можно сказать, начнется обеденный перерыв. Надеюсь, и у тебя он тоже начнется. И в следующем часе нас ждет еще больше классной танцевальной музыки и, конечно, еще больше подарков. Поэтому слушай внимательно, делай сейчас громче и давай проведем последние 5 минут этого часа с классной танцевальной музыкой на Радио Рекорд в Нижнем Новгороде.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста. Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет тебе, говорю снова, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Соколов. Между прочим, 20 мая у нас с тобой, на календаре жаркое. Как же приятно ходить по улице и наслаждаться этими солнечными ваннами. Ну и кроме того, сегодня 20 мая, еще и много праздников отмечается. По традиции расскажу, что особенно мне приглянулось. Сегодня день крепкой дружбы, поэтому поздравляю своих крепких друзей с крепкой дружбой. По номеру Радио Рекорд +7 996 006-109 мессенджером Макс или пиши в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Ну и кроме того, сегодня еще и день пчел, и день Волги. Не знаю, связаны ли эти праздники каким-то образом между собой, но если вдруг ты на Волге с пчелами и с крепкой дружбой, то в таком случае поздравляю тебя с тройным праздником. Ну а нас с тобой ближайший час ждет много отличной танцевальной музыки, которую ты, собственно, и любишь. Ну и, конечно, впереди нас ждет еще немного подарков. Про них буду рассказывать чуть попозже, просто слушай внимательно и будь готов писать по номеру Радио Рекорд Мессенджер Макс +7 996 006-109 или же в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Ну а пока музыка, что же будем с тобой слушать ближайшие 60 минут? Redline, его работа «Тону». Немного классики, Gala, Free From Desire.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-5201-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
2: Когда хочется отдохнуть и расслабиться. Чан. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
3: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова прибоя.
4: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на BCR.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
7: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
10: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
13: Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Время прямо сейчас уже строить планы на лето, на отпуск. И если вдруг с 1 по 5 июля у тебя свободные дни, то приезжай обязательно все в серф-лагерь на Горьковском море, потому что именно там с 1 по 5 июля состоится фестиваль «Дофамин», который, кстати, в этом году проходит при поддержке «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде. Уж поверь, отдохнуть от городской суеты, познакомиться, пообщаться с людьми, послушать музыку и оздоровиться у тебя там точно получится. Кстати, без возрастных ограничений фестиваль. Это означает, что можно хоть всей семьей туда поехать, и каждый найдет себе там занятие по душе с 1 по 5 июля. Если хочешь прочитать подробности, то заходи обязательно на сайт dopaminfest.ru. Читай, изучай, смотри, и вот тебе сразу же подарок. Прямо сегодня до 31 мая промокод HB10 английскими буквами дает себе скидку 10% на проходки, которые, кстати, ты можешь приобрести на сайте dopaminfest.ru. Ну а со следующей недели мы будем разыгрывать два пригласительных в день. Итого 14, поменьше 10 получается, пригласительных разыграем. Это на следующей неделе. Слушай внимательно и будь первым, потому что промокод действует до 31 мая, а с 1 июня вообще повышение стоимости билетов. Информацию тебе передал. Увидимся с тобой на «Дофамине» с 1 по 5 июля.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу в Украине 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте «Знать, любить, гордиться.рф».
4: Радио. Рекорд.

30 мая. Следующая суббота. Нижегородское кольцо станет эпицентром адреналина и драйва. Все почему? Потому что там пройдет второй этап легендарной гоночной серии НЛС. Если ты туда отправишься, то ты сможешь там увидеть Волги легендарные, специальные гоночные Лада, ну и еще много российских автомобилей. Кстати, что важно, без возрастных ограничений мероприятия, поэтому можно отправляться с детьми. Детям до 7 лет вход вообще. Сопровождение взрослых бесплатный. И, в общем, целый день можно посвятить себя автомобильной тематике, смотреть, слушать, фотографироваться, вкусно есть и веселиться. И две проходки разыгрываем прямо сейчас на второй этап гоночной серии НЛС. Что надо сделать, чтобы две проходки достались тебе? Берем свой телефон, открываем мессенджер Макс, пишем номер Радио Рекорд в Нижнем Новгороде +7 996 006 109, или же открываем группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM, личные сообщения, и отвечаем на вопрос: кто быстрее, слон или бурый медведь? Вот прямо одно или два слова: слон быстрее, бурый медведь быстрее. Если ответишь правильно и, кроме того, окажешься еще и пятым по счету, то я тебе позвоню буквально через 3 минуты, и все, билеты отправлю тебе сегодня же, и 30 мая будешь с кем-то там смотреть на гоночные машины. Кто быстрее, слон или бурый медведь, пиши номер Радио Рекорд мессенджер Макс +7 996 006 109, или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Твои 3 минуты пошли прямо сейчас.

0: Второй этап легендарной гоночной серии НЛС 30 мая на Нижегородском кольце. Вопрос звучал так: кто быстрее, медведь, бурый или слон? И у нас есть человек, который оказался пятым по счету. Зовут его Андрей. Андрей, привет, ты в прямом эфире.
1: Добрый день всем.
0: Рассказывай, видел когда-нибудь слонов вживую, как они бегают?
1: Слонов, да, видел.
0: Да?
1: Бегают, нет.
0: А бурых медведей?
1: У зоопарки только.
0: Так, ну и кто быстрее, на твой взгляд?
1: Бурый медведь.
0: Ну, конечно, да, это правильный ответ. Вообще, если быть точным, слонам очень трудно бегать, особенно на длинные дистанции, но, тем не менее, они достигают, там, по-моему, 30 км в час, но бурый медведь явно будет быстрее. Все, поздравляю, ты выиграл. Билеты тебе на второй этап гоночной серии НЛС отправлю прям буквально через пару минут туда, где ты писал. Ну, а сейчас приветы передавай.
1: Передаю привет всему Нижнему Новгороду. Хорошего настроения всем. Спасибо за билеты.
0: Спасибо, спасибо, Андрей, красавчик. Трубку кладу, билет отправлю буквально через пару минут. Вот примерно вот таким вот образом Андрей у нас и забирает два билета гоночной, второй этап гоночной серии НЛС. Будем еще завтра разыгрывать, поэтому слушай внимательно с 12 до 14. И вообще приходи сам 30 мая, тем более, что без возрастных ограничений будет у нас второй этап, поэтому можно с детьми, а до 7 лет вообще вход бесплатный в сопровождении взрослых.

0: Что же там с погодой происходит в Нижнем Новгороде сегодня вечером, завтра, буду рассказывать прямо сейчас. По данным Яндекс погоды в центре Нижнего Новгорода в данную минуту плюс 31 градус, ощущается как плюс 30 и ясно. К вечеру слегка похолодает до плюс 26, но начнется небольшой дождь, наверное, это и хорошо. Ночью температура до плюс 20, малооблачно, ну и завтра утром вновь будет все разогреваться, температура до плюс 21 и облачно с прояснениями.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллионов 369 тысяч 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2020.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
5: ОРВ Пермь. Город Азарь. Улица Пушкина, дом 26. Полгранец 21-59-14-79-93. 18+.
10: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: подходит к финалу. Я буду ждать тебя завтра. Обязательно с 12 до 14. Хочу и баста на Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Вновь будем разыгрывать подарки. Вновь будем заряжаться отличным настроением. Ну а дальше для тебя еще много классной музыки. Кстати, обязательно подписывайся на группу ВКонтакте. Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Там специально для тебя вся информация о всех розыгрышах. Ну и выходят разные смешные картинки, чтобы тебе было весело в любой момент дня. Подписывайся. Ну, а на этом все. Услышимся с тобой совсем скоро.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте, и 12+, не забываем. Диджей Луис в этом часе, и Билли Джин услышим. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Непременно Дэвид Гетта, Сия, Project Wake Tonight. Еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.

0: самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
1: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Extreme Land в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
2: С выгодой купить окно в окна Призма пора давно. 1 плюс 1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
5: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на АЗС-терминал.

0: Final.ru.
1: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive. Сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28. 08-2-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, в сранке всем максимум дают.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
11: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
12: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтобы отличалась. «Кавер-экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер-экспрессия, чтобы выбору выбор не оставляло. Кавер-экспрессия.
11: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
15: Это мой ритм, это мои улицы, это мой Нижний, это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
16: Оно Рейтинг Спорт. Нижний Новгород. ОГРН 123-523-0-28-72.
17: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
0: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Рекорд.
1: Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура! Хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и с завтраками включено. Но это вообще... Просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать. Я вообще, по-моему, ничего не планирую совершенно. Рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Stay.

также Afrojack Control. Прямо сейчас трек Mafia House и Mafia Style. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживаки? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
5: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.com.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. УГРН П 304 526 011 800
8: 121. Доченька, что это там рисуешь?
9: Это домик. А почему он весь в трещинках?
10: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
9: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
11: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
12: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
13: Имеются противопоказания.

0: Казани. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить. И все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции. Только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится. Но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно. Совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, а, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
6: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
11: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
10: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
12: Я вижу.
13: Я вижу.
14: Я вижу.
15: Я вижу.
16: Я в Садко.
17: Я в Садко.
18: Я в Садко.
19: Я в Садко.
9: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
19: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
20: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 4, 79, 93. 18+.
21: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
22: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
23: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
24: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Культурный забег «РУЦ» снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
26: Оно рейтинг «Спорт», Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
27: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. И говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку корпоративу Радио Рекорд, напоминаю». То есть к 30-летию, значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года. Опять же, дожились. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд. Новость, потому что я взяла именно оттуда. Там много классных. Чит-код в этом часе. Last Night on Earth. Услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс, Not You. И Джон Саммит, Shades of Blue. А еще в этом часе анима, Out of My Body. Раньше всех Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

Девочки лучше учатся в школе, потому что им

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены.

0: кей-перформансы, море физической культуры, психологии и юмора на фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dopaminfest.ru.
1: Аль плюс. Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nm.ru. 18+.
5: Белджи X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Белджи на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
8: Чтобы в память надолго врезалась. «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась. «Кавер-экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла. «Кавер-экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла. «Кавер-экспрессия».
7: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
9: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И я здесь для того, чтобы напомнить вам, что уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд в Санкт-Петербурге устраивает двухдневный легендарный рейв «Колбасный цех» с новым шоу «Матрикс» на новой площадке, где будет целых три танцпола, более 30 артистов, зарубежный секретный агент, гость, хедлайнер и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. На берегу Невы. На Арсенальной набережной. Все подробности остальные на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Бери

0: Рок Рекорд Микс. Робин Шульц, Эмберс, Рекорд Микс. Сони Фадера и D.O.D. Think About Us, Рекорд Микс. Анкл Флекс, SMS, Рекорд Микс.
1: Обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, но никогда.
0: А прямо сейчас Yeah Books, Graceland, и это Рекорд Дэнс Радио.
2: Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
9: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
8: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
10: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
11: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
12: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. ОРВ 121-59-14-79-93. 18+.
13: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
14: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей – тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
15: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года при оплате только на кассах аквапарков. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
16: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
17: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу.

0: 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэн

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Доченька, что это там рисуешь?
10: Это домик.
9: А почему он весь в трещинках?
10: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
9: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
11: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
12: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
1: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом, да еще и по ценам производителя, с дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту?
2: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
3: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12.00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
17: Без возрастных ограничений.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И наша миссия — делать вас счастливыми. Ну или просто создать у вас хорошее настроение, чтобы вы провели сегодняшний вечер в правильном, таком бодром, позитивном ритме. Электронно-танцевальная музыка создана именно для этого. И мы, главная танцевальная Радио Рекорд, как амбассадор этого жанра в России, продолжим радовать вас как новинками, так и неустаревающей классикой. В общем, в ближайшие пару часов у нас будет очень много всего интересного в музыкальном плане в эфире. А про ближайшие 60 минут расскажу вам прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать. Во-первых, новинка от Anima Beautiful Record Mix. Также послушаем Holy Flame, Тону, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise, Record Mix. Sound of Legend, San Francisco, Record Remake.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: BLG. Надежность в движении.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
6: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
7: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
10: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
9: Точно. Готовые дома вкрутой.
10: Жилищный ответ. Жить... а не откладывать. 231-003.
11: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8-800-222-19-19-0+.
12: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
13: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
14: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
15: В интернете наберу prismaokna.ru.
16: Подробности на сайте.

0: Едем в Сормовский парк. Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Уолл Мотор Рус».
7: «У меня дело выгорело!»
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: А поехали всей семьей!
21: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А? Как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня волнушка.
5: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОЭП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59, 14-79-93. 18+.
0: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive. Специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала 13. Звоните 230-99-07.
8: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 304-526-011-800-121.
10: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
12: Чам. Когда хочется отдохнуть, расслабиться. Чам. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-garynych.rf.
13: Семейный тариф в аквапарке.

0: акватории развлечений. На Вайбе, на стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой Лада Enjoy Evo. С онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Лада Искра. От 1 277 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера Лада BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена Лада Искра в комплектации комфорт. Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
1: Это мой ритм. Это мои улицы. Это мой Нижний. Это наш «Беги-герой». 5, 10, 21 и впервые 42 километра. 23 и 24 мая. Регистрация на сайте runhero.ru. 0+.
2: Оно «Рейтинг Спорт». Нижний Новгород. ОГРН 123-523-028-72.
3: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

самого вкусного, интересного и, самое главное, нового вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

0: Включайте сегодня. Fendrick and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер UNES, гибридный внедорожник Dipal G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
4: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
10: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
9: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
10: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
9: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
11: Карповский на Ларина. Садовый центр Garden Flora. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
12: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
13: 30 мая. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует второй этап легендарной серии НЛС. Жесткая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
14: Без возрастных ограничений.
15: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
17: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
18: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: «У меня дело выгорело!»
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг. Dance Ra-

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой, о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, звонки всем максимум дают.
7: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Люксатик люкс.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
4: Спецсообщение от Чанган-Центрогат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрогат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
7: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
8: Чтобы в память надолго врезалась. Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась. Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла. Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла. Кавер Экспрессия.
7: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
10: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
12: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
13: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
14: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами, по будням ям, в течение часа, и сегодня мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из главных принципов управления массами – это классическая схема «проблема-реакция-решение», что означает, что сначала нужно создать проблему, чтобы вызвать ею реакцию народа, который потребует решение, которое выгодно тому, кто эту проблему создал. Мы, слава богу, массами неуправляемы, это значит, что проблем не создаем, хотя, конечно, тоже используем их для получения зарплаты, когда обсуждаем разные проблемы в новостях в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса. Запрет будет действовать 19, 20 и 21 мая в магазинах на нескольких центральных улицах города. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Галямов.
2: Ограничат продажу алкоголя. Это, я не понял, это чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаша?
1: Ну, смотрите, видимо, ситуация, по мнению главы города Екатеринбурга, очень тревожная, такая экстремальная. Со всей страны съедутся библиотекари. Библиотекари, ну, как бы сейчас мы о них мало что знаем, да? Возможно, они народ совершенно отбитый, отмороженный, знаете?
2: Это раньше было понятно, да? А сейчас вот непонятно. Это вот для чего? Это чтобы книгачей не ушатали синяков книгами? Или чтобы синяки не наваляли чтецам бутылками?
1: Нет, конечно, чтобы это ограждение от библиотекарей, от библиотекарей, конечно. Потому что они, от чего от них ожидать
2: никто
1: неизвестно.
2: Никто не знает. А с алкашами мы все знаем,
1: да,
2: что они на каждом шагу.
1: Давай там томиком Толстого по башке фигачить. А вот Толстой же тяжелый, как бы, да?
2: Непонятно.
1: Если сейчас висок влупить, как бы.
2: Но почему бы не совместить? Почему не совместить алкоголиков с любителями читать? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке и прошли бы там пару книжек. Ну, может, там, знаете, сначала не книжек, а начали бы с бутылок, с этикеток, да? Потом книжку там, не знаю, Виктории Бонни там. Потом, не знаю, воспоминания группы Дюна. Помните, у них была песня?
1: А у них есть что вспомнить.
2: Привет, да. И послушайте, а может быть, наоборот, они, значит, библиотечный конгресс, и поэтому ограничат продажу алкоголя. А нет ли смысла наоборот? Может быть, на библиотечном конгрессе есть смысл наоборот усиленно продавать алкоголь? Ну, хотя бы, знаете, чтобы избежать летального исхода участников от скуки. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Ну, вот, ну, что сейчас можно обсуждать на библиотечном конгрессе? На трезвую голову, да? У нас-то и библиотек-то особо нет. А книги? Слушайте, у нас книги сейчас больше, они, вот есть три места, где у нас сейчас можно найти книги. Либо на помойках, они лежат кучами, их постоянно туда выносят. Либо, знаете, в подъездах иногда на подоконниках какой-нибудь доброход, да, раскладывай, чтобы ты забрал. Либо где правильно, в кафешках. Сейчас там каждое второе кафе, там заходишь, там лежат книги. Но как что? Не для того, чтобы их читали, разумеется, как украшение. То есть книги — это теперь просто украшение. Знаете, как вот, как магнитики на холодильнике. Их никто не читает, просто на них смотрит, как бы душе приятно. Поэтому какой библиотечный конгресс? Что это такое
1: вот такой
2: вообще?
1: Вот библиотечный конгресс. Ну, смотрите, ну тут очень серьезную я вижу недоработку от администрации ЕКБ. На нескольких центральных улицах ограничили. Вы что думаете, что библиотекари не проникнут на окраины куда-нибудь? Не доберутся?
2: На настоящий библиотекарь, да, сейчас.
1: Бешеные собаки, семь верст не крюк.
2: Это очень важный момент, потому что библиотека... Вы представляете, вот библиотекари, чтобы им выжить, это какой степенью, каким уровнем выживаемости, адаптивности нужно обладать? То есть выжили самые, те, кто остались, эти два библиотекаря, три.
1: Такой очень жесткий, естественный отбор.
2: Отбор библиотекарей, они, конечно, доберутся куда угодно. Но, в принципе, вот меня смущает вот это вот временно запретить продажу алкоголя из-за библиотечного конгресса. Слушайте, ну, по-моему, это какая-то ерунда. Может быть, наоборот... Может быть, знаете, по старинке нам нужен, во-первых, нужен не библиотечный конгресс, а алко-конгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
1: Ну, а почему? Зачем запрещать? Ну, мы какие-то особые книги там разрешили продавать. Там, скажем, писатели, которые были не чужды, как бы, этому делу. Там, ну, скажем, Хемингуэй.
2: Да кто про это знает? Да, конечно, конечно.
1: Целая плеяда русских классиков, не буду так называть.
2: Да, их, да, сейчас нельзя называть классиков. Это пропаганда алкоголизма. Ну, вопрос серьезный, на
1: самом
2: деле.
1: Кстати, да, перед чем задать вопрос, еще поставлю его в известность. В стране происходят еще более страшные вещи, чем конгресс библиотекарей, да. Одновременно с ним в Тульской области, только что узнал, в Тульской области проходит не конгресс даже, а съезд физруков.
2: Ой, а это не смыкается нигде?
1: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся в Тульском.
2: А рядом библиотекарь?
1: Да.
2: А у библиотекарей...
1: Что-то назревает.
2: Да. В опасное время живем. И поэтому вопрос. Но не про физруков, все-таки про библиотекарей, про книги. Ведь смотрите, вот оказывается, у нас в стране есть конгресс библиотекарей. Это значит, как минимум есть библиотекари, и как максимум есть люди, которые, видимо, читают эти книги бумажные. Но они, конечно, где-то есть, но вот мне казалось до сих пор, что это явление, мягко говоря, ну, скажем так, не массовое. Так вот тебе вопрос, давай, как конкретно, библиофил, не библиофил, библиотекарь, кто угодно. Есть ли у тебя бумажные книги? Если есть, то какие? И главное, как ты их используешь? А, учитывая, что сейчас их используют как угодно, но не для чтения.
1: Да.
2: Ну и, конечно, про библиотеки нас интересует.
1: Да, ходишь ты в библиотеке, случай в библиотеке, как бы. Да, вот такие, были же какие-то запомнившиеся истории с библиотекой? Когда был последний раз там, да? Ну, что нет, там вообще происходит?
2: Не надо так эксплуатировать их память. Когда последний... Нет, давайте так. Может быть, действительно, случай с книгами больше какие-то, да? Вот была книга, как это... Была у меня книженция. Там такие картинки. Ты все понял? Обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: Накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. The Wall Street Journal пишет, что бизнесмены, инвесторы и другие влиятельные люди буквально помешались на тренировках для ягодичных мышц. И дело не только в эстетике. Ученые напоминают, что это крупнейшие мышцы тела, от которых зависит баланс, выносливость и здоровье в старости. Сильные ягодицы снижают нагрузку на поясницу, помогают дольше сохранять подвижность и уменьшают риск травм.
2: А также привлекают любителей мужских ягодиц. Знаете, таких людей под названием ягодичники?
3: Да.
2: Помните?
3: И, к сожалению, в наше время, особенно у них там,
2: их немало. Есть, конечно. Чего накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины? А, то есть, вот, простите за вопрос, но, да, коллега, да? Ну, то есть я правильно понял, в новом мире успешным мужчину делает жопа?
3: Ну, да, если ты инвестор, тем более.
2: Инвестор,
3: или бизнесмен, там, да. Если там криптоинвестор, то уж, конечно, ягодицы должны быть вот просто огроменные.
2: Не, ну, это называется «приехали». То есть мужика в современном мире, ну, пока что в США, да, слава богу, успешным делает задница. То есть... Скажите, а то есть это можно сказать, что задница кормилица?
3: Как, да? Ну, в каком-то смысле, да. Хотя нужно уже установить причинно-следственную связь. Сначала ты успешный, и у тебя становятся здоровенные ягодицы. Или сначала у тебя становятся здоровенные ягодицы?
2: Ну, ж, нет, конечно, как, наоборот, разумеется. Сначала с ягодиц. Все начинается от печки.
3: То есть, как бы, значит, в США может быть такая ситуация. Там парень чернокожий из нищего гетто, как бы, пошел в качалку, да? И они любят там время проводить. Накачал себе ягодицы и стал как бы там инвестором.
2: Или просто, да, бургеров нажрался. Да? Но вот Опри, которая, она же, ну, самая богатая. Вы не видели, какие эти? Конечно, все с ягодиц.
3: Подсказывает, она их не качала.
2: Не через это она пришла. Важен результат. Но, знаете, сильные ягодицы снижают нагрузку. И знаете, что меня в этой новости поражает? Да бог с ним, с ягодицами. Да, сейчас люди помешаны на своем теле. Там, да, там калории к калорию, там высчитывают формулы, сколько съел, сколько... А потом, правда, все это заели бургером, да, и полирнули пивком. Окей, вопросов нет, когда речь идет про женщин. Но ведь это же про мужиков... Сильные ягодицы мужикам. Слушайте, в наше время мужики хотели иметь там что? Сильные руки, там сильные плечи, сильный хрен, наконец.
3: Подвешивали, да, к нему гантельки, да, вот в зале.
2: Нет, я, кстати, так не делал. Ну-ка, расскажите, что это за упражнение.
3: Поднимаешь, тягаешь, как бы.
2: Это чтобы оттянуть или чтобы...
3: Ну, да, нет.
2: Оттянуть свой конец, так? А эти, значит, хотят сильные ягодицы иметь. Слушайте, а что дальше? А дальше что, они захотят иметь сильный анус? Устойчивый к штормам и невзгодам.
3: Так, вот именно к штормам и невзгодам. Потому что, смотрите, как, если у тебя сильный анус, то граница на замке. Ты так сожмешь его так, и все. Никто не, про, но не если проскочит так, никто. То не так. Проползет никто.
2: А как его так качать? Что привезти?
3: Ну как?
2: Ну, послушайте, ну, вообще, все-таки, ну, я не знаю, может, я старый закалки человек, но мне казалось всегда, что нормальному мужику думать о ягодицах. Слушайте, раньше вот были мужики, не у нас, конечно, которые думали хотя бы о чужих ягодицах. Их у нас победили, слава богу, да?
3: Да.
2: Но теперь они думают о своих. Как это называется? Это называется задоцентричный или как? Задо... Да. Задо... чего?
3: Ну, не знаю.
2: Приводные? Да.
3: Ну, задоцентричный лучше подходит. Ну, хотя новость, смотрите, такая сомнительная все-таки. Ну, смотрите, символ успешного человека, да, бизнесмена в первую очередь, стали ягодицы. Мощные, накачанные. Но вот я что-то не вижу такого. Вот Безос, наш любимый. Вот у него мощные ягодицы.
2: Это как он Безос, а как он Безос, да? Ну, хорошо, а Сорос? Ну,
3: тоже так, очень
2: согласен. Ну, хорошо. А Трамп?
3: А что Трамп?
2: А как что Трамп? Вы не видели, вы что?
3: У него что там?
2: Угодно? Он такой успешный, вы чего?
3: Серьезно?
2: Да вы не видели, что ли, как там в гольф играют? О, там... А вот, кстати
4: про ягодицы.
2: Да, и, кстати, да... Вот ты они, да.
3: Успешные.
2: Но это ягодицы успешного человека, нашего директора. И когда они издают звуки, нам пора уходить.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
7: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. УКРН 123-520-3-028-722.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82. 42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В США мужчины массово начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора. Тренд получил название «болмаксинг». Одни делают процедуры у косметологов, другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Особенно популярна такая модификация среди любителей БДСМ и кинг-культуры. Врачи уже бьют тревогу.

0: Элементы могут закончиться инфекциями, повреждением нервов, бесплодием и другими крайне неприятными последствиями.
1: А мошонка с поврежденным нервом? Это типа нервная мошонка, да?
2: Такой невроз у мошонки случился. Нервный срыв.
1: Но это же жутко.
2: Это страшно. Капец, как страшно.
1: Может, лучше вообще без нее? А, и что это вообще? Инфекция? То есть как бы инфекционная, да, но большая. Ну, вообще, это тоже, наверное, не очень хорошо, когда мошонка подхватила инфекцию. Она же и заразить может.
2: ОРВИ какой-нибудь там.
1: Да, если чихнет. Чихает, да, нехорошо.
2: Сопливит.
1: Еще и нервная. А чего начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора? А, ну, вы знаете, я вам скажу, я немножко обескуражен. Даже растерялся, потому что, ну, хорошо, ладно, с помощью ботокса это как бы классика, да? Сейчас у нас ботокс колет даже в десна, да, даже в огурец, который едят. У нас такая, знаете, сейчас новая ботоксная цивилизация началась. Но что это за физраствор? То есть физраствор в яичке?
2: Ну, в мошонку.
1: Ну, хорошо, а это чтобы ее увеличить или чтобы не болело? То есть когда, знаете, то есть, когда ты уже измучил мошонку ботоксом, там он красный, опухший, болит. И надо как бы его обезболить физраствором и остудить в морозилке. Кстати сказать, вот давно хотел вас спросить, а есть такая косметологическая процедура, я просто в них сейчас плохо разбираюсь, остужение яичек в холодильнике? Вот такой вот, как бы после того, как они...
2: Ну, слушайте, возможно. А по поводу физраствора, смотрите, штука такая. Она хороша тем, что она совершенно безвредная. Можно в мошонку влить полторашку физраствора, как бы, и он увеличится в размерах, просто будет там булькать там.
1: А почему именно физраствор? Просто что угодно влить в мошонку?
2: Ну, нет, как бы там...
1: Что под руку попал? Вот у вас что, у вас чай или это морс?
2: Морс.
1: Если морс в мошонку, нет?
2: Нет, лучше морс я...
1: Подальше! Вот уберите от греха. И чего там было сказано... Одни делают процедуру у косметологов, а другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Дома с иглами. То есть, я правильно понял? То есть, люди дома вставляют иглы в яйки, да?
2: Вот такой путь Кощея Бессмертного.
1: Смерть ищут в яйце.
2: Да, в яйце, да.
1: Это какой-то такой, такие членошвеяши. То есть, знаете, я вот думаю, знаете о чем? Ведь я думаю о том, ведь мы же так плохо знаем людей, которые вокруг нас. Вот люди колят в яйца иглы дома. Вот, знаете, вот так вот иногда идешь по улицам, да, и вот там вечером, да, и такой думаешь, вот что там за этими уютными огоньками, за этими уютными окнами там, вот что люди делают? Там, не знаю, целуются, там, рисуют, пишут стихи. Нет! Они сидят и тыкают в яйца иглы. Ну, кто-то из них.
2: Да.
1: И знаете, что у меня? Ленин. Вот, казалось бы, да, здесь, может быть, не очень кстати, да? Ленин такого не хотел. Маяковский, который, я знаю, город будет, я знаю, цаду свесть, да? Он мечтал не о таком саде.
2: Да какой Ленин? Какой Маяковский? Это же в США все происходит.
1: Да какая разница? Джефферсон, этот...
2: Чуть ну да, сказал. Согласен там. Курт Кобейн был бы против именно в яичках.
1: Он, может быть, еще и за. Как раз.
2: Нет, а вот мастер ужасов американский Лавкрафт, наверное, был бы за. Было вселенной, как бы, этой леденящей, страшной, как бы. Там такое представить можно, что ктулху колет тебе в яичко иголку.
1: Но это самое страшное, что это тренд. Там было сказано, причем тренд получил название булмаксинг. Кстати, так, на всякий случай, может быть, кто-то не понимает, это не от слова Макс. То есть мессенджер здесь ни при чем.
2: Ну, как бы, да? Это от слова Макс. Давайте будем откровенны. Давайте называть вещи своими именами. Может быть, не про мессенджер, но от слова Макс. Максимализируем себе яички.
1: А что, если и мессенджер такой сделать? Булмаксинг. То есть, ну, булмаксинг, то есть увеличение яиц. Если что, да?
2: Без иголок.
1: Да, ну просто на всех. Булмаксинг, кстати, может быть, и стоит один раз попробовать. Без иголок, да, конечно. Послушайте, ну, с другой стороны, ну, а что тут удивляться? Ведь, ну, пропаганда. Причем это не та пропаганда, знаете, которую там все ругают. Это пропаганда значительно более страшная. Пропаганда гигантомании. Пропаганда масштабоголизма. Потому что вот эти все продавцы, так называемые продавцы красоты, да, которые людям внушили, что все должно быть большое, все, кроме пуза, конечно, да? То есть пузо маленькое, сиськи, пенисы, задница, там, вагонозавод. И как не стать жертвой этой гигантомании? Булмаксинг. А дальше что? Сейчас увеличивают яйки, а дальше печень будет? Ливермаксинг? Нет, что будет дальше?
2: Это не нужно уже с этим разобраться.
1: А что, печень у нас уже? А у вас печень какая?
2: Нормальная пока.
1: Больше, чем яички?
2: и у вас, смею уверить, тоже.
1: А вот это тенденция. Факт. Я за болбаксинг в этом смысле, но только естественным путем.
2: Одна половина американцев увеличивает ягодицы, вторая яички. А возможно, это одни и те же люди.
1: Но с другой... Нет, конечно, если у одних будет большие яички, а другим нужны большие ягодицы.
2: Битва такая.
1: Ну, нет, нет, просто чтобы...
2: Кто кого заборет?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ледяные купели стали новым трендом среди стартаперов, инвесторов и биохакеров. В Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Считается, что холод помогает мозгу лучше работать под давлением. Сторонники биохакинга уверяют, что такие погружения повышают концентрацию, снижают стресс и буквально перепрошивают нервную систему, помогая спокойнее реагировать на нагрузки и быстрее принимать решения.
2: Биохакинг? Ох, мамочки! То есть еще и биохакинг на нашу голову. Слушайте, я только от болмаксинга-то отошел. Да, я не успел прийти в себя, как уже биохакинг навалился.
3: Нет, биохакинг старая такая, респектабельная, проверенная. Это люди просто хотят жить вечно и быть вечно молодыми.
2: Да ну, не важно, но слово это... Подождите, нет, ну хорошо в любом случае, что не при яичке хотя бы. Значит, ну а что такое? Это значит, в Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Нет, это, конечно, хорошая новость, потому что теперь мы, по крайней мере, знаем, чем занимается в Кремниевой долине. Я, например, всегда думал, как там вообще, там, что они делают там, да? Ну, вот теперь мы знаем. Проводят совещание в воде со льдом. Но, послушайте, у меня тут серьезный вопрос. Это называется биохакинг? Потому что раньше это называлось пинать, ну, или сказать так, цензурно, балду гонять. А теперь это биохакинг?
3: Меня причем интересуют подробности. Они это, ну, на удаленке такие совещания проводят, что каждый в своей ванночке, да, плечится? Или вместе в одном бассейне?
2: Конечно, вместе. Иначе зачем в Кремниевой долине? Собрались, конечно, сели. Но знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, на самом деле, если действительно так разобраться, чуть глубже копнуть, это на самом деле не так уж и просто. Обсуждать бизнес в воде со льдом. Я даже больше скажу. Это надо иметь дух, чтобы сидеть в воде со льдом, да еще что-то обсуждать. Потому что, извините, это же можно отморозить яички. Правильно?
3: Ну да. И они тогда станут маленькими. Тут уже
2: да, увеличивать. Да, а если отморозил яички, и они отвалились, то после биохакинга тебе сразу нужен болмаксинг.
0: Реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу Голубо. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
0: Great.

0: Если бы не обратная связь, ни ведущие, ни программные директора радио никогда бы не узнали, что о них думают те, кто ее дает. Те 200-300, иногда там максимум 500 человек, но больше-то нам и не нужно. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться с вами, пишущими радиослушателями. В этот момент нашей программы вы написали кучу всего, кое-что из этой кучи. Сейчас почитаем в эфир, что там.
1: Но дело в том, что у нас была новость о том, что прямо сейчас в Екатеринбурге проходит Всероссийский конгресс библиотекарей. И там даже запретили по этому поводу продажу алкоголя. То бишь, мероприятие серьезное, мероприятие значимое, а последуют какие-то выводы после него, да, которые, возможно, изменят нашу жизнь. И поэтому мы спросили тебя по поводу, ну, реальных бумажных книг на физических, как говорится, носителях. Есть ли у тебя такие книжки? А читаешь ли ты? Что это за книги такие? И вообще про библиотеки. Был ли ты в библиотеке? Как что-то там делал? Какие-то случаи, может быть, в библиотеке? Поучительные для всех нас. Так, вот нам пишут вот по поводу книг, как бы, то есть не в электронном виде. Хорошая книга – многоцелевой девайс. Чтиво для досуга, защита от нападения, нападение. В экстренных случаях с прочтенного контента – туалетная бумага и разжигание костра. С электронной книгой такое не прокатит.
0: Нет, конечно, нет. Это плюс, конечно. Помните, как раньше говорили, запах страниц, да,
1: о,
0: еще?
1: О, да, уважаю этих людей.
0: И, конечно, и защита, да, и нападение.
1: И в экстренных случаях как бы и розжиг для костра и подтирка. В экстренных случаях.
0: Ну, это... Да, конечно. Вы, кстати... Только единственное, что... Нет, ну давайте все-таки разделять. Когда реально костер может не хватить на подтирку, там надо другую книгу. Одно... Это...
1: Смотря какая книга.
0: А вот для этого нужны библиотекари. Да, да, и библиотеки, конечно, чтобы всем хватило.
2: Да, ну давайте, да, давайте читайте вы.
1: Так, по поводу, значит, библиотек сейчас тут... А вот, по поводу именно библиотек. Как-то раз встретил Кремова в метро на площади Восстания. Поздоровались за руку, помолчали секунду и разошлись. Было странно. А по теме. Как-то раз перелез в 5 утра через забор в библиотеку на Фонтанке. Так меня бабка веником гоняла там по двору. А потом открыла ворота, и я ушел. Это тоже было странно очень.
0: Это, подождите, во-первых, это называется случай из библиотеки. Вот вы хотели знать, как это происходит? Да, ну, других пока нет. Тут, конечно, можно было бы по глупости спросить, а зачем он залез, да, через собор в библиотеку? Но, с другой стороны, тут ответ понятен. Ну, зачем обычно такое делают? Не зачем, а почему? По пьяни. У меня другой вопрос. А зачем, скажите, в библиотеке забор? В нее и так никто не ходит. Ну и без забора.
1: Не, ну там особо. Такая модная библиотека на Фонтанке. Там,
0: это какая?
1: Такая, ну вот я забыл, ну, имени кого.
0: Это где имени кого? Это самое важное, но имени Фонтанки, может.
1: Ну там как бы, ну, там за забором.
0: Фонтанки, там Пушкин.
1: Там, дворец там. Был там.
0: Это где, в каком, какой номер?
1: Ну это недалеко от Невского. Сейчас я не помню. Да? Давай, не буду врать.
0: И там забор?
1: Там красивая такая ограда такая, знаете.
0: А,
1: такая.
0: Это я понял.
1: И он залез.
0: Ну, конечно.
1: Туда.
0: Ну нет, ну смотри, это, нет, я понял. Тогда это действительно правильный ход. Забор я имею в виду. Потому что когда есть забор, это становится запретным плодом. И хочется его перелезть.
1: Конечно. Особенно в 5 утра.
0: Да, а больше... Вот скажите, вот ему когда-нибудь в библиотеку хотелось еще... Да нет! Он бы в жизни в библиотеку не пошел, если бы не забор.
1: Да,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А может еще поставить? Может быть, у забора еще поставить...
1: Ну, они там поставили бабку с веником. Нормально. Бабка с веником справилась. Как бы, да? Нормально, выгнула его.
0: А может еще снаружи бабок поставить, чтобы еще больше хотелось в библиотеку?
1: Бабок на вас не напасешься.
0: Так, давайте я почитаю... Вот человек с ником Челябинск Доминирование пишет. Наш город вообще не одобряет чтение.
1: Про Челябинск.
0: Ну, видимо, да. У нас скорее встретишь человека, который любит мешать пиво с чем? А, шампанским, я думал, с книгами. Бывает такое, кстати?
1: Перестаток в Челябинске. Обычно всякие такие вот толкашня мешают пиво с водкой, а тут пиво с шампанским. Что за аристократия челябинская такая? Там сплошные маркизы с баронами там. Пиво с шампанским.
0: Ну, пиво с шампанским, это, кстати... Разве после этого читать не хочется?
1: Мне кажется, что... Хочется перелезть в забор в библиотеку.
0: Тянет в библиотеку. Вот пишет, например... Вот Анатолий пишет. Привет, Крем и Хруст. То есть, ну, тут новость была, что слово на букву «пи», заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Официально заявили Дорогой мой, да, эта новость была. Это первая часть. Вторая, мы эту новость обсудили. Это вторая часть. Третья, ты можешь ее послушать там, где мы ее обсудили. Второй раз А знаете, вот у меня есть претензии к этим людям. Ну, послушай, ну вот что это за привычка слушать нашу программу неподготовленным? Ну нельзя, что ли, пойти прослушать все выпуски?
1: Послушать, законспектировать, как бы.
0: Да, там, записать там... все. Что это за... Что я должен, да, вот это ответить? Вот человек. Не все могу читать, просто что попадается. Вот пишет, Кирилл пишет: книги использую как подставку под кружки, чтобы следов на столе не оставлять. Правильно? А можно еще и в трусы подкладывать, чтобы не стирать. Знаете, чтобы спереди желтенького не было. И сзади коричневого, кстати. И, кстати, и защита. Вы знаете, вот в баню. Вот в баню придешь, там всякие случаи бывают. Мыло упадет. А если сзади книжка? А
1: книжка замокнет, как бы. Ну что вы?
0: Да, зато это не в безопасности.
1: Вот мастер пишет. Крайняя книга, которую я открывал, это ремонт и эксплуатация ВАЗ-2121 Нива. Но нужная страница оказалась вырвана. Хотел получить какую-то очень важную эксклюзивную информацию с заветной страницы, а кто-то ее уже вырвал.
0: В крайней книге, да? Вот это очень важно.
1: То есть у нас надеется еще, что будут еще книги какие-то.
0: Да, конечно, не последняя, да?
1: Люди, которые говорят вместо последнего крайняя, они типа в том смысле, что еще будет, да.
0: Суеверие, конечно, не последняя. О, ё-моё. Ну что, у нас крайнее сообщение, да?
1: Да, или... получается, что да, крайнее, но не последнее.
0: Ну да, чтобы им точно понять, что не последнее, на какую тему?
1: По поводу книг, бумажных книг, есть ли они у тебя, зачем они тебе, и библиотек.
0: Да, все, да, пишите, обсудим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем Хруст Шоу.
1: В Индонезии чиновник, обвиняемый в коррупции, пожаловался, что не успел украсть еще больше денег. На суде бывший замминистра трудовых ресурсов Эммануэль Эбензер Геронган, которого обвиняют в хищении 170 тысяч долларов, заявил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. Теперь прокуратура требует для него 5 лет тюрьмы.
2: Сожалеет о неиспользованных возможностях? Знаете, я даже покраснел. Мне просто стыдно за Индонезию. Что это за нравы там такие? Вот у нас, когда чиновника сует за воровство, у нас никто такого не говорит. Сидят тихо, глаза понурив, да? Почему? Потому что скромные. Наворовал, сиди тихо. Да? Судят, опускай глаза долу и красней.
3: Да, говорит, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, да? Там, может быть.
2: Конечно. Да, причем, смотрите.
3: Потому что люди хорошие в душе.
2: Да, да, конечно.
3: Душевность, духовность.
2: Это что за отморозок? И смотрите, украл сколько там? 170 тысяч долларов. Да слушайте, да по нашим меркам это вообще копейки. А это так раздухарился. 170 тысяч долларов не нюхал, как бы. Да? А понтов-то сколько? У нас, те, кто украли жалкие там 170 тысяч долларов, сидят тише воды. Слушайте, я просто что-то не знаю про, как бы сказать, хотел сказать, про способ управления в Индонезии, да? Чуть не сказал коррупция. А что у них там в Индонезии, я не знаю, вы что-нибудь знаете про чиновников в Индонезии?
3: Ну, теперь кое-что знаю, потому что, смотрите, он целый замминистра и 170 тысяч долларов. У нас 170 тысяч долларов это уровень замглавы сельской администрации.
2: Я говорю, да? Конечно.
3: Замминистра!
2: Ну, 170 тысяч долларов! Вообще ни о чем, а уже, там на суде, конечно, сидел бы тихо да молчал. Но тут обратите внимание, он не просто замминистра. Там же было сказано, он замминистр трудовых ресурсов. Вот, казалось бы, вроде как бы да, а вроде... А что это такое? Вот у нас есть нормальное там Министерство труда.
3: Есть замминистра труда.
2: Замминистра. Что такое трудовой ресурс? Это помните, в СССР было Министерство трудовых резервов, называлось, да? У нас есть Министерство труда, тут трудовых ресурсов. Слушайте, может быть, в этом как бы и дело? Может, он просто все это время неправильно понимал значение трудовые ресурсы? То есть лежат ресурсы, и просто взял из этих ресурсов 170 тысяч долларов.
3: Ну, освоил ресурсы, да.
2: Все по-умному. С честным трудом. Ну, это значит, что теперь в Индонезии трудовых ресурсов на 170 тысяч долларов меньше.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне стали массово отказываться от черной икры. За первые месяцы года спрос на деликатес рухнул более чем на 20%. По данным аналитиков, даже обеспеченные покупатели все чаще переходят на красную икру, которая стала доступнее благодаря рекордному вылову горбуши. За год цена на икру горбуши снизилась примерно на 14%, тогда как другие виды красной икры, наоборот, подорожали.
2: Ой! Россияне стали массово отказываться от черной икры. Массово?
3: Да, я подтверждаю, я вот отказался.
2: А я-то думаю, что это у россиян рты больше не измазаны в черном, в черной икре. А это они просто массово отказываются от нее начали.
3: Причем в первые месяцы года, то есть да. Новый год как бы поюзали икру, да. А потом отказались.
2: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад. Все там на завтрак, на обед, на ужин там. Шаверма с черной икрой, самса с черной икрой, пирожок с луком из черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры массово?
3: Я уже сказал, что я отказался массово.
2: Не, ну как,
3: массово.
2: Вот, вы массово отказались или так,
3: да,
2: частично?
3: Я, причем полностью подтверждаю.
2: А вот это черная во рту, что?
3: Это не черное во рту.
2: А это зуб, да? Или что это? Не черное, не во рту.
3: Это красное и в руке.
2: Ну, не уверен, оправдались. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антуанетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
3: Наоборот, ну, то есть, красная икра дешевле.
2: Неважно, это, то есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян, но при этом о снижении небольшом, да? То есть небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
3: Самая дешевая икра — это икра кабачков.
2: А еще? А икра бобра?
3: У него струя.
2: А если из струи икру?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Секс-7, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, кажется, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «секс-7», «бурмалду».
2: А как они срывают урок словом «чефир»? То есть это на каком уроке? Но это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре, потому что физру чефиром не сорвешь, особенно если физрук сидел.
3: Но да? Особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какую? Какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово, так же, как и бурмалду.
2: Ладно, секс-7 это я слышал, стекловато. А что, шутки про СССР, да? Там было так сказано?
3: Ну, шутки про СССР.
2: Что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там. Брежнев с Хонекером сосался!
2: Какие же это шутки? Это политика.
3: Это правда, да?
2: Это политические новости СССР. Да, или будет там ЦК цыкает, ЧК чихает. Да, это какие шутки? Ну ладно, хорошо, окей. Но шутки про как бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это? Это вообще можно говорить в эфире? Это,
3: я не знаю, в школе, но если школьникам сейчас я поощрёкся, потому что я не знаю,
2: я
3: что
2: бы тоже не знаю.
3: Килманда знаю, бурмалда не знаю.
2: Так вот, бурмалда... А что килманда это что?
3: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
2: а бурмалда это, может, народ, иди отсюда? Подождите, значит, про бурмалду запрещают шутки про бурмалду?
3: Слово бурмалда. Оно самодостаточное.
2: Нет, просто еще по слову бурмалда еще нужна шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
3: Да нет,
2: там
3: просто бурмалда сказал.
2: А может быть какая-то шутка? Может быть там, знаете, какая? Бурмалда, килмалда, например.
3: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Такие самые творческие школьники. Обычные просто бурмалда говорят и все.
2: А для чего? Где, на каком уроке?
3: Да на любом. Запрещают на уроке математики, как сказано в новостях.
2: На математике? А как вот на математике, в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? Это геометрия.
3: Нет, там не на математике, они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
2: Ну, а бурмалда, это что?
3: Это высшая математика. Вы все термины знаете.
2: Совершенно нет, я стал подзабывать. И теперь, значит, слово бурмалда в стоп-листе, да?
3: Да, ну
2: что. То все без бурмалды. Вы просто знаете, для меня бурмалда в стоп-листе со дня рождения. Как бы.
3: Ну а я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не.
2: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было. Все детство.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить. Нет, господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. О библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот, видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
0: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены. Раньше, что за варварство?
0: Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
0: Ну, кстати, вы когда последний раз в этом смысле
1: когда
0: ходили в библиотеку?
1: Когда книги еще были не промагничены, да. Я застал, это золотое время библиотеки.
0: Да, а вот эта книжка, это из какого
1: да,
0: времени?
1: Это память, да.
0: А что здесь промагничено?
1: Ну, типа, ну, как вот они звенят.
0: Нет, я понимаю, а звенят когда что?
1: Когда проходишь через рамки.
0: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это, что у вас там? У вас там промагничено?
0: Ну, железо.
1: И вот еще. Ну, есть еще и плюсы похода в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной года два назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К четырем запрещенным словам на буквы Х, П, Е и Б с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
0: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на П, и на Х, и на Е, и окончания, и приставки, и суффиксы такие... Или в библиотеке это лучше?
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те на улице, ну, бедный язык. Ну, там они там...
0: Да ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот Си... Кто это пишет? Си... А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. Си... Рожа. Ну,
1: Сирожа, да.
0: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа,
0: поздравляю, молодец. Есть книга. 11, почему не... Амара Хаяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжелиба пишет про женщин-алкоголь.
1: Дюжелюба.
0: Да? Дюжелюба? Я не знаю. Ну, в общем, неожиданное открытие. Амар Хайям про алкоголь. Да, больше что-то. Там про другого у него ничего нет.
1: Вино, про женщин.
0: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Да как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю. Не нужно 10 рублей тратить. Я Амара Хайяма...
1: Скачал, я вот скачал.
0: Нет, так не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот, смотрите, а... Нет, это не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пар... Ну вот пишет внезапный Ильдус. Если что, он пишет: я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Какой-то вопрос, может, перед книгами ставит.
0: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
0: Ну, конечно, нафига это нужно. Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, ну я как-то вот не огромный.
0: Ну, в такой
1: среде. А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали. А еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
0: Позиции? А Ленин — это великая русская и даже, я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то в отличие от тебя читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, ни первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
0: Тут я должен сказать. Ну, знаешь, дело в том, что я... вот с Лениным есть проблема. Когда какая? Начинаешь читать Ленина, то хочется после этого следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально... такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы...
0: А вот пишет, неизвестно, я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
0: Ну, не знаю.
1: Мы спрашивали, дома какая хранится.
0: Ну, может, у него дома. Но, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас?
1: Да нет, с чего бы.
0: А там, знаете, я как с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
0: А я
1: смотрел.
0: У него есть рассказ, называется «Синий этот», а «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там дымка, Антон, и синий кинжал.
1: Ну, нормально, что, приехал.
0: А что вы думаете? А подзорная труба, это он про что там пишет? Это у Антона... Я бы... Нет, Денискина рассказа... Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? Подзорная труба, что-то там синий кто-то, там чики-брики туда-сюда.
1: А вот...
0: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
0: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
0: Да. Расходимся?
1: Да.
0: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, сразу слышать, сразу расходиться. Сейчас, я послушаю.
1: А по-моему, не режь, по-моему, и хорошо. По-моему, свинья да. У нас в экстазе.
0: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
0: Ну, а у нас закончилось, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

экватор этой рабочей недели, ребята, успешно пройден. Я в этом не сомневаюсь, что он у вас максимально приятный и максимально успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Рад приветствовать всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд-пати и в ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд-пати, делаем громче, полетели.

Вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive – сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала, 13. Телефон 230-99-07. x-drive52.ru.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
2: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем. Мы 30 минут. Первые мы уже с вами распечатали. Полтора часа. Далее по курсу продолжение нашей радиовечеринки. Здесь еще на готове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты. Здесь, по крайней мере, в ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствуют как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира. Ребята, вам огромный пламенный привет!
1: Рекорд.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
4: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
6: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин. Много разглагольствовать в самом начале часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую.

0: Record. Реклама.
1: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе.

0: выбор. Карповка.ру.
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
0: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллионов 369 тысяч 990 рублей.
11: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
10: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
11: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
10: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
9: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Это предложение действует до 31 мая 2026 года.
12: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Extremeland в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
18: 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

Рекорд Пати, ребята, продолжается. Это середина второго часа. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-х, главный ретро-мегаденс страны от Радио Рекорд, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол Колбасный Сек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х — это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
8: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Record Party.

0: это Рекорд Класс, ребята. Пришло время завершать нашу радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouse, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Радио Рекорд. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки здесь 24/7. Кем бы вы ни были, будьте лучше, вернусь завтра, пока.
1: Рекорд Пати.

0: Record. Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
1: BLG – надежность в движении.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: 4 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep Hope.

С вами The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media, at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour, and catch you next time.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.